0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервиса.
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Как содействует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: беру.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Рекорд в Самаре больше, чем «Дэнс-радио».
3: Телефон рекламной службы 212-99.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: топливый запас брендированной минералки. Стань H2O-шником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Поговорим еще немного о конфликте между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей». Напомню, противостояние парламентских дам, которое довело их до суда, сводится к особому взгляду каждой из них на мир. Новый человек Горячева, например, убеждена, что молодые женщины только и думают о том, что мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей, поэтому, мол, боятся выходить замуж. Коммунистка Останина, в общем-то, подтверждает эту точку зрения, предполагая, что закон о домашнем насилии отпугнет парней от брака, потому что, цитирую Нину Останину, «импульсивные наши женщины любое прикосновение могут принять за насилие и побежать в полицию». Слушая все это, я долго не мог понять, откуда берутся такие взгляды. Что касается Ксении Горячевой, сложилось стойкое впечатление, что она лукавит, пугая юных барышень. Ее саму все перечисленные страхи от брака не оттолкнули. В прошлом году она благополучно вышла замуж. И вот что она рассказала о своем опыте.
4: За что вы больше всего благодарны друг другу?
5: Короче, за что я очень благодарна. Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, именно в безопасности рядом с мужчиной. Не чувствовать себя перманентно в режиме выживания, рассчитывания только на себя и одинокой. Оно периодически там как-то корректируется именно поднимающимися там разными материалами, да, там внутри меня, какими-то моими травматозами, реакциями, но оно быстро все сводится на нет и приводится в штиль. Но вот так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
3: Как видите, депутат прекрасно отличает реальные отношения со своим мужчиной от всплывающих, как она выражается, травматозов. В реальной жизни она благодарна своему жениху, а теперь мужу. А выдавая свои травматозы и страхи за реальность, Горячева, получается, прагматично зарабатывает для новых людей политические очки и популярность среди тревожных девушек. И плевать, что их и правда можно отпугнуть от брака. Сама-то, повторюсь, уже замужем. Ах, дамы, как это по-женски. А что за травматозы у коммунистки Останиной, ну, наверное, обсудим в следующий раз. Там тоже все, ох, как сложно.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
0: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+. УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Только до конца июля. Ультразвуковое исследование щитовидной железы. 1850 рублей». УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
6: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
8: Телефон рекламных служб.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fit.ru.

0: Погода.
1: Держи пятничный прогноз, он действительно пятничный. В данный момент 18 градусов в Самаре по данным Яндекс.Погоды. Днем малооблачный 29, завтра 30-ка, в воскресенье может быть чуть-чуть полегче, около 27. Ну и пятничная музыкальная подборочка, Боб Синклар и Кайза. Далее, ну прям действительно летняя история, Армин Ван Бюрен тоже с нами. И нетленочка Кальвина Харриса, How Deep Is Your Love. Ну и разумеется, ну тоже пятничная, почему нет, мега утро на рекорде 7 до 11.
2: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
3: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мафия Нис. Спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
6: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Обычный день, если ты не супри.
8: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.

0: Стоимость квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику. 11 визитов по 50 тысяч рублей ежемесячный остаток оплачивается в размере 12 месяцев. Рассрочка. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности на www.galas.ru. Застройщик ООО «СССР Девелопмент». Проект декларации на сайте nastoch.com.ru. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
1: Амода и Джейку. Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВАЗ-Авто», Алматинская, 87.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
4: Телефон рекламной службы.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Хорошо, когда пятница, хорошо, когда в пятницу ты можешь думать о выходных, ну, потому что они у тебя есть. Еще лучше, когда ты думаешь об отпуске, потому что он у тебя с понедельника, например, да, начнется. Ну, и славно, когда в пятницу ты не думаешь о том, что понедельник наступит все равно. Ну, или не страшно думать об этом, не расстраивает тебя это. Нам не страшно, мы, наоборот, ждем его, потому что начнется новая игра на рекорде. Но все-таки давай поменьше я буду говорить слово «понедельник». Однако, про игру мы будем тебе напоминать. Итак, уже пообещал не произносить это слово. С 13 числа, давай так выразимся, Радио Рекорд Самара Кубическая железная дорога разыгрывает крутой электросамокат. Выиграй его. Ну, как минимум, приятные призы. Билет в кино, на колесо обозрения и так далее. Попади в эфир, ответь, куда можно уехать от определенной станции на самокате. Из вариантов выбирай ближайшую локацию. И все, подарок твой. Ты в финале 2 августа на празднике в честь Дня железнодорожника назовем имя нового самокатчика. Этим мегаутром узнаем имена новых H2Oшников. Летняя тема никуда не делась. Дарим, продолжаем этим заниматься, брендированную рекордную воду. Ну и, конечно, много других приятностей, в том числе и музыкальных. Вот, к примеру, от Pulse Driver. It's a fine day. Включу обновленную версию темы Дэвида Гетта и Сиа. Ждем прикольный трек от Anator. Ну и уже заслуженный хит Альберта Брайта на подходе. Вау! Прямо сейчас Алю Фарбен. Я Сергей Шевченко. Желаю тебе пятничного настроя. Крутых выходных, крутого лета, легкого рабочего дня. Короче, доброго всего самого. В том числе и доброго утра. Рекорд Дэнс Лета.
0: Рекорд.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов. Овны, решите старый вопрос с деньгами. Никакой только спешки. Тельцы, это ваш день. Купите себе что-то приятное. Близнецы, отдохните от суеты и поговорите по душам. Раки, эмоции кипят. Побудьте вечером дома, в тишине. Львы, оставьте в прошлом то, что больше не радует. Девы, наведите порядок в делах, но не ругайте себя за мелочи. Весы, порадуйте себя красотой и обнимите любимых. Скорпионы, слушайте интуицию, договаривайтесь, а не спорьте. Стрельцы, не хватайтесь за все сразу, закройте один висящий хвост. Козероги, выдохните. Простая уборка или готовка помогут расслабиться. Водолеи, ловите вдохновение и флиртуйте, и меньше думайте. Рыбы, все успокаивается. Верьте шестому чувству и отдыхайте. Гороскоп можно переслушать в Макс-канале Радио Рекорд Самары, в Телеграм, а прочитать в группе ВК.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде. Лето!

0: Record in the mix.
1: Как обычно, прежде чем начать во что-то играть, прежде чем запустить новые розыгрыши, да, с понедельника у нас новый розыгрыш, дарим крутой электросамокат и другие приятные бонусы вместе с Кубинской железной дорогой. Вообще, прежде чем что-то запустить с утра пораньше, у нас индемикс случается, наша разминка, как мы ее называем. Ставлю подборку 15-секундную из треков, а сколько композиций мы поместили, тебе нужно прояснить и отправить количество в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, напоминаю, кнопка отправки в ленте в нижнем углу, либо в личку ВК, неважно куда, сообщения все приходят в одно окно. Сразу троих позову на кофе, подарю по двойному приглашению в кофейню Мозаик Кофе Интин, абсолютно любой кофе. Давай считать.

0: так сказал, давай считать, как будто я тоже буду считать. Я ничего не считал, у меня все написано. Правильный ответ. Даю тебе варианты. Здесь было 6 треков, либо 8 композиций. Отправляй шестерку, либо восьмерку в личку телеги, либо в личку ВК каждую 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: А еще мне написали прогноз погоды. Делюсь с тобой этой прекрасной информацией. В данный момент 19 градусов в Самаре. По данным Яндекс Погоды, днем ясный, 29. Завтра 30-очка. Воскресенье чуть-чуть прохладнее. Я не знаю, почувствуем мы вообще это или нет. Будет около 27. Почувствуй нашу бодрость. Дальше. Это тут точно ощутишь. Дэвид Гетта, Сиа. Впереди Титаниум в новой версии. Классика. Айдекор, Федели Грант, Let Me Think About It.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
3: Волжское дерби на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают казанский «Рубин». В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 11 июля в 17.00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
4: Амода и Джейку. Выбирай «ВазАвто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВазАвто», Алматинская, 87.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Рекорд.

0: Да и прямо сейчас на 3 приглашения, даже на 6 приглашений, потому что каждый вот из троих подаренных приглашений в кофейне «Мозаик» кофе-инти на двоих. В общем, станет на 3 приглашения двойных меньше. У нас раздаем каждое утро. Ну, каждое утро раздаем, а меньших на самом деле не становится, потому что их очень много. В кофейне «Мозаик» кофе-инти всегда рады всем абсолютно. И уж тем более слушателям первой танцевальной, который у нас побеждает в утренних каких-то активностях. Естественно, все активности начинаем мы с Индемикс. Составил 15-секундную подборку с треков. Надо было их пересчитать, отправить количество в личку телеги либо в личку ВК. Было 8 штук. Вовремя восьмерку к нам отправили Полина Шапошникова, Даниил Герасимов и Ольга Власова. Оля, Даня, Поля, я вас поздравляю. Каждому дарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаик» кофе-инти на абсолютно любой кофе. Ну, все, размялись и ждем следующей активности. В том числе, кстати, у нас есть специальная игра «Мегутренняя» в конце 60 минуток. Спрашиваем тебя, а что мы слушали, и тоже можно получить приятный подарок. А пока давай слушать треки побудки. Доброе утро.
1: Дэнс лето. На рекорде. Лето.

0: Рекорд. Новости.
1: Цены на бензин в Самарской области выше, чем по России, сообщает Росстат. В среднем по стране АИ-92 стоит 70 рублей 21 копейку, а в регионе 76 рублей 6 копеек. 95-й дороже примерно на 4 рубля, а вот дизель на рубль дешевле в Самарской области. АвтоВАЗ отчитался за первое полугодие 2026 года. Доля «Лада» составляет 25%, производство выросло на 3%. Маркетинговые расходы обеспечили положительную операционную чистую прибыль. Средства пойдут на инвестиционную программу 2026 года. Во втором полугодии стартует производство кроссовера «Лада Азимут». В Самаре усилили полив улиц и деревьев из-за жары. Сейчас работают около 70 машин каждый день. Только на цветники расходуется порядка 300 кубометров воды. Ну а системы автополива газонов переведены на усиленный режим. Еще больше новостей, срочных, важных, интересных в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм. Круглосуточно держим тебя в информационном поле. Подписывайся.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Cooper.ru/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: У нас очень много различных призов, подарков, в том числе и бодрящих. Там много кофе по утрам разыгрываем. Но бодрит не только кофе, да, и не только музыка. Вообще, в принципе, сам факт, что ты что-то выигрываешь, уже приободряет, заряжает. Сам процесс участия, мне кажется, тоже помогает встряхнуться. Прямо сейчас задарю 2 билета в кино. Приглашение на двоих вручу тому, кто вовремя верно ответит на вопрос, что мы слушали в этом часе. Вот так вот. Неважно, кстати, не обязательно было слушать. Чтобы ответить на этот вопрос, можешь угадать. Мало ли, только что подключился. Ставлю 2 фрагмента. Обе темы периодически звучат у нас. Но вот одна конкретно была в первой мегутренней 60-минутке в этом часе. Выбирай первый либо второй. Отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку телеги. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Либо в личку ВК. Неважно, куда ты, кстати, пишешь. Главное, оставь номер с телефона. Что там, чтобы могли связаться, если ранее ты еще не оставлял этот номер. Вот варианты. Первый. Вариант номер 2. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода.
0: Ну и все мы ждем жарких выходных. Вообще, в принципе, выходных, я уж не знаю, нужно, чтобы они были жаркими лет, но будут. Сейчас около 20 градусов в Самаре уже. По данным Яндекс Погоды днем 29, завтра 30-ка. В воскресенье, ну, почти так же, там, 27. Так, плюс-минус. Ну и по музыке тоже. Ну и тут явно все хотят, чтобы она была всегда жаркая. Она такое и остается. На рекорде Yearbooks Graceland. Прям буквально вот-вот. И Кальвин Харрис, Ocean.
1: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
2: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой Волга К50. АСАВТО первым в Самарской области представляет бренд Волга и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. АСАВТО Волга. Выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ Стройкерамика. Пожарный проезд 4.
3: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
4: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Этим летом все сложится. Проверено АСАВТО и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в АСАВТО на Южном шоссе 10. Цена действительно на модель Tenet T4L.

0: эксклюзив 2026 года выпуска.
1: Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки, различные наполнения, мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8 800 2019 117.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
6: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
7: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Дай жару этим летом вместе с нами.
9: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: уже 7.59 в Самаре, уже первый миг утренний час завершается, так и, вот, и выходные наступят, они наступят и очень скоро, потому что сегодня пятница. Так, и подводим итоги еще одной игрушки, первый час завершается, а у нас уже сразу несколько победителей, всего лишь в двух активностях, ну, первая была чуть раньше, вот итоги второй ранее, вот как раз-таки по итогам этой 60-минутки спрашивал, какой из двух треков мы слушали, ставил два фрагмента, нужно было выбрать один и отправить цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Диана у нас правильно вовремя ответила. Диан, привет еще раз. Доброе утро. Диана, на связи с нами?
1: Да,
0: вот теперь слышно. Все отлично. Диан, давай зафиксируем для протокола, какой ты правильный был.
1: Ну, первый
0: тот, тот, все, тот, который ты отправила, да. А ты сама слышала, проснулась, либо угадала? Как?
1: Сама слушала.
0: Сама слушала давно. Ну, как выяснили, ты дома находишься, на работу не собираешься пока.
1: Собираюсь как раз на работу.
0: Все, отлично. Под рекорд. Вот, вот, вот. Себя нужно брать пример. Молодец. Я тебе желаю отличной пятницы. Пару билетов в кино сдарю. Сегодня, там, я не знаю, когда, на досуге. Будний день какой-то можно разукрасить. Вот. И отличных выходных. Надеюсь, они тоже у тебя пройдут как надо. Диана, хорошего дня. Ну и мы идем дальше. Тоже тебе лично, персонально что-нибудь пожелаю. В следующей игрушке она скоро.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8.02 в Самаре, рекорд делал все возможное, чтобы пятница была насыщенной, крутой, здоровски. Ну, мы, конечно, и в понедельник стараемся, это однозначно, но, согласись, такой вайб выходного вечера мы сразу после кремового хрусталева, который сами по себе поднимает настроение тоже в любой день. У нас рекорд мегамикс, я не знаю, там штук 70, даже больше треков за один час, это в 10 часов, в 11 часов, ну, прям в самые топчики из сердечка прям вынимает и ставит в эфир самые-самые композиции. Позиции рекорда за всю историю, первая танцевальная классика рекорда, но потом рекорд пати, все такое. Сегодня днем мы представляем горячие новинки эфира после полудня. Ну и, в принципе, каждый день у нас что-то есть по программе. В этом часе H2O-шники, разыгрываем брендированную артезианскую воду рекорда, засада, выясняем, где патрули ДПС со сложностью на дорогах, и классика, тоже, кстати, классика, но немножечко другая, классика трэш-пати 8.40-8.45. Ну а в плейлисте в основном у нас аниме и Джоджо Бьютифул.

компиляции Celebrate the Love. Мега бодрый Афрожек и Лукас энд Стив. Ну и впереди всех Эллен Рокстон и работа Вертига. Я Сергей Шченко, желаю тебе доброе утро. И действительно, пусть насыщенная пятница будет не только на рекорде, но вообще, в принципе, но не в плане работы, да? Пусть все на работе будет как-то так легенько. Оставайся в компании Рекорд. У нас Дэнс Лето. Рекорд. Дэнс Лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов. Овны, решите старый вопрос с деньгами. Никакой только спешки. Тельцы, это ваш день. Купите себе что-то приятное. Близнецы, отдохните от суеты и поговорите по душам. Раки, эмоции кипят. Побудьте вечером дома, в тишине. Львы, оставьте в прошлом то, что больше не радует. Девы, наведите порядок в делах, но не ругайте себя за мелочи. Весы, порадуйте себя красотой и обнимите любимых. Скорпионы, слушайте интуицию, договаривайтесь, а не спорьте. Стрельцы, не хватайтесь за все сразу, закройте один висящий хвост. Козероги, выдохните. Простая уборка или готовка помогут расслабиться. Водолеи, ловите вдохновение и флиртуйте, и меньше думайте. Рыбы, все успокаивается. Верьте шестому чувству и отдыхайте. Гороскоп можно переслушать в Макс-канале Радио Рекорд Самары в Телеграм, а прочитать в группе ВК.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.17, в Самаре, охлаждаемся, освежаемся, бодримся, играем и выигрываем. Летняя тема, где у тебя есть возможность выиграть, заполучить брендированные фирменные бутылочки с артезианской водой от производителя «Кристальная». Несколько раз в день становись H2Ошником. Для начала напиши фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно, когда ты написал, когда мы выбираем заявки, случайным образом это происходит, поэтому шансы равны тех, кто давным-давно написал, и тех, кто совсем недавно, и неважно, куда ты написал, телеги либо ВК, сообщения все приходят в одно окно. Главное, укажи номер телефона. Если ответил на наш звонок, все, ты H2Ошник, получаешь воду. Единственное, что тебя помучаем вопросом, все ли ты забираешь, что у нас на кону, либо поделишься со следующим участником. Всегда у нас разыгрывается 4 бутылочки плюс то, чем поделились игроки в прошлые разы. Если, конечно, поделились. Ну, делятся и много. На вопрос зачем, внятного ответа пока я не получил. Продолжаем эксперимент. Через несколько минут собственно продолжим. На кону сейчас 6 бутылочек. Возможно, позвоню тебе.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент 23 градуса в Самаре по данным Яндекс.Погоды. Днем до 29 и малооблачно. Завтра 30-ка. Послезавтра чуть меньше, около 27. Прям похолодание. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднения. Сложности наблюдаем на заводском шоссе мы от Кирова до Земица, а также от Кабельной до улицы 22-го партъезда. Тоже есть небольшие проблемы. На улице Авроры от Дыбенко до Гагарина плотное движение. Там еще ДТПшка на Революционной от Подшипниковой до Московского шоссе. Ну и, в принципе, в целом все норм. Крис Нитро, Акуген, Живаго, Celebrate the Love. Новый взгляд на классику. Ну и, можно сказать, классика наших дней. Трэп Мафия Хаус.
0: Рекорд. Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
0: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
4: Волжское дерби на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают казанский «Рубин». В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 11 июля в 17.00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
5: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,16%.
6: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8 846 275 25 25.
7: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе ПАО «Сбербанк Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тариф зависит от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ЦЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Васавто», Алматинская, 87. Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: День рождения. рождения в студию 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравление от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
10: Телефон рекламный.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Я надеюсь, что сейчас удастся поднять бутылочки с артезианской водой, фирменные бутылочки рекорда производителя «Кристальная», и выпить эту самую водицу за победу нашего H2Oшника, который за выигрыш его в нашей летней истории. Несколько раз в день вот эти вот эксклюзивные бутылочки с артезианской водой от «Кристальной» разыгрываем. Такие бутылочки только у победителей, у наших участников H2Oшника. Мы дозваниваемся до одного из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда. Я напомню, что все сообщения приходят в одно окно, и неважно когда, потому что мы случайным образом выбираем заявки. Шансы равны тех, кто давным-давно написал, тех, кто недавно. Единственное, что шансы, ну, такие прям минимальные, преминимальные, у тех, кто не оставил номер телефона, поэтому оставляй. Достаточно ответить на звонок, все, ты H2Oшник, выберешь воду. Единственное, надо, ну, как бы определиться, а сколько ты с собой заберешь. Все, что на кону у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились остальные игроки. Либо ты станешь одним из тех игроков, кто поделился. На кону сейчас 6 штук, и мы будем дозваниваться до Сергея. 1-0-1-0. Последние цифры, номер мобильника. Дозваниваемся до него, и задача минимум просто ответить на звонок. Все, больше ничего сделать не нужно. Так, набор есть. Ждем Сергея. В эфире еще одного. Там можно будет загадать желание, оказавшись между нами. Ну, например, выиграть в следующей игре. Так, гудки есть. Ждем заветное алло.
2: Да.
1: Ну или да. Серег, привет, это Рекорд, тебя беспокоит. Ты в прямом эфире. Игра H2Oшники. Я отправил вам фразу «хочу пить». Все верно?
2: Ага. Да, все верно.
1: Вот, ты H2Oшник теперь. Один из нас. Потому что достаточно ответить на звонок. Но надо просто ответить сейчас на вопрос, или ты заберешь с собой. У нас сейчас на кону 6 бутылочек. Ты можешь забрать все, вообще не обращая внимания ни на кого. Либо заберешь 3 себе, а 3 мы приплюсуем к выигрышу в следующий раз. Тяжело.
2: Да, давайте я 3 заберу.
1: 3 заберешь. Это потому, что мы в прямом эфире? И все слушают?
2: Да нет, оставлю другим. Пускай другие.
1: Пускай, да. Представляешь, что другого будет дилемма поделить 7 бутылочек уже, да? Нагрузил ты его сейчас в прямом переносном смысле. Итак, окончательный твой ответ, да? 3 себе, 3 мы на следующую игру перекинем.
2: Да, да, да.
1: Кажется, кто-то тебе говорит, бери все. Нет, там на заднем плане. Нет такого. Но я тебя поздравляю, Серег, H2Oшник с 3 бутылочками фирменной артезианской воды рекорда. Бренда «Кристальная». Хорошего тебе дня. Я так полагаю, что мы уже от работы, наверное, да, отвлекаем немножко.
2: Да нет, детей в сад везу.
1: Все, хорошей дороги, будьте аккуратен. И отличной пятницы всем-всем-всем вам. Следующая игра будет скоро, этим мега-утром. А потом и мега-днем, мега-вечером. Когда именно, мы предупреждаем заранее в телеге и в Максе, в наших информ-каналах «Радио Рекорд Самара». Пока ты предупреждай, где патрули ДПС со сложностью на дорогах с минуты на минуту у нас рубрика «Засада».
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Засада на рекорде.
1: 8.34 в Самаре. И прямо сейчас озвучиваю сообщение о засаде, которое поступает в личку телеги, в личку ВК. Ну и, конечно же, под постами засада в наших телеграм-каналах и Макс-каналах. Ну, в телеграм-канале и Макс-канале, конечно же. Так, ты пиши, где патрули ДПС, и где, какие сложности, да, на дорогах, может быть, не работает светофор, необычные заторы, пробки. Где, что, на что нужно автолюбителям обратить внимание. Читаю в режиме реального времени, ты, конечно, тоже можешь прочитать, но, тем не менее, так, буду озвучивать, тем более, что кто-то в личку пишет. По Кирову после Заводского на выезд, камера стоит, вот, сообщение такое прилетело, под Южным мостом, шел в центр, хотя еще и до этого был шел из центра. Может быть, не актуально, а может быть, и там все возможно. Амбар машины от Красного Яра, где Белозерки, тоже такая информация поступила. Спасибо большое. Так, далее Ленинская, Красноармейская, Пархаус из города, пост Зубчага, Фрунзенский мост, город после Волгаря, Алматинка, Олимпийская. Очень много сообщений в личку пришло про вот это местечко Красноармейское, между Садовой и Рабочей в обе стороны. Постмехзавод, вот здесь вот тоже сообщение. Где еще? Пиши в личку телеги, в личку ВК. Ну и можно сразу прямо под постами засада в телеге и Максе, чтобы все могли оперативно прочитать, не дожидаясь, когда я что-то в эфире озвучу. Я-то сейчас из эфира выйду. А писать можно о сложностях. Но, мне кажется, я уже все вот озвучил, что имелось на данный момент. Даже если вдруг уже что-то написали, и ты хотел, все равно напиши, подтверждая актуальность. Да, про Пархаус, например, несколько сообщений прилетело. Вот. Либо опровергай, может быть, что-то действительно не актуально. Ну и, конечно же, будь аккуратен на дорогах и соблюдай правила дорожного движения, естественно, в компании Рекорда. К этой компании Глеб Филипченков присоединится, послушаем «Малерку», хит от Bebe Rexha, «Faithless», «New Religion», ну и тоже хит, это классика трэш-пати во время рубрики «Трэш-пати». Да, и сегодня у нас классика. Не пропускай, буквально минут через 10-15.
0: Засада на Рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
2: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
3: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
5: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервиса».
4: Да, 100!
6: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по сбору денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fital.ru.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8 комплектация 2026.
10: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
11: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
12: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
0: Скидки и подарки.
15: подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
16: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
17: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
18: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.47 в Самаре. Сейчас поставлю композицию, которую мы давно не слушали. И, возможно, как бы и не надо было слушать, да? Зачем? Послушали как-то разок и забыли. Навсегда вообще. Но нет, есть у нас рубрика «Трэш-пати», собственно, где мы эту композицию слушали. А по пятницам у этой рубрики есть такое подразделение под рубрикой «Классика трэш-пати». Мы включаем то, что уже однажды ставили много лет назад, а может быть, в прошлом даже году, все возможно, там, все возможно. Темы, которые запомнились, они все запоминаются, ну, может быть, плюс-минус какие-то чем-то побольше выделяются, там, больше комментариев каких-то, там, больше, может быть, негативных комментариев композиция собрала, либо, наоборот, очень сильно понравилось. Ну, наверное, сегодня не последний этот вариант актуален. Ну, ладно. Давай слушать, наверняка уже знаком с ней, мы ее ставили, но это прям чуть ли не классика-приклассика, классика-классики, вот так вот, рубрики. Естественно, жду от тебя комментариев. Впервые ты ее слышишь, не впервые, вообще совершенно не важно. Прокомментируй. Смайлики, нравится, не нравится. Что-то, может быть, какие-то мысли в голове появятся. Нравится, не нравится, мысли в голове появятся. Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Я все в конце трека озвучиваю, ну и вопрос какой-то будет по композиции за правильный ответ.

0: Екатерины. Мои уши эвакуировались. Вот Иринка написала: прям физически ощущаю, как эта песня через боль вгрызается в мозг, чтобы потом все выходные там крутить. Алексей, не вздумай вслух ее напевать, ладно? Вообще не надо, абсолютно точно я тебе говорю. Так. Это пение на второй день свадьбы вечером, пишет Илья. Так, есть такое. Когда подключилась позже и слушаешь, как Google-переводчик что-то переводит. Ну, если бы это он был, но нет, это исполнительница, певица. В ней прекрасно все. Вот в чем все в песне, видимо. Да, вспомнили ее. Крутая тема. Давайте забудем еще лет на и многоточие. Ну, посмотрим. Теперь, наверное, вопрос надо задать. Смайлики тоже вижу, если что. Вопрос по тексту. Правильный ответ, на твой взгляд, отправляй в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Скажи, пожалуйста, что не хотела делать исполнительница? Ну, там, кстати, много о чем можно спросить. Там прям она, с одной стороны, как-то не очень пела, да? И язык английский у нее так себе. Зато очень многие слова понятны. Так, что она не хотела делать? Не хотела она делать. Она не хотела есть, либо не хотела работать. Вот как ты считаешь? Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Что она не хотела делать? Не хотела есть, либо не хотела работать. Жду 40-го верно ответ, что 2 билета в кино задарю.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так, что на улице? Сейчас, к этому моменту, воздух прогрелся до 23. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня 29, переменная облачность. Завтра 30-ка, воскресенье где-то до 28. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. Ну и, конечно же, сегодня пятница, к 2 часам уже прогнозируют нам 5 баллов. Сейчас на заводском 60 профильный и докабельный. Проезд занимает 20 минут, имей это в виду. Так, сложности на Революционной от Подшипниковой до Гаражной, на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой, на Московском шоссе от Губанова до Нововокзальной, от Жигулевской до Нововокзальной небольшие заторы в наличии. Будь аккуратен. Возвращаемся к плейлисту. Аниме Джоджи и Beautiful. Просто бальзам на уши.
1: Драйв на скорости 70 треков в час. Это

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
4: Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
5: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах Перчини. Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по семье.

0: Все по-итальянски. В ресторанах Перчини.
1: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
2: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Реклама в Самаре. 212-99-90.
4: Рекорд. Рекорд.

трэш-пати. Сообщение приходит, ну, типа, уши сворачиваются в трубочку. Сегодня, по-моему, у кого-то они эвакуировались. Все, наверное, вернулись и развернулись, да, если сворачивались. Потому что уже трэш-пати позади. Сегодня действительно была такая тема. Ну, сегодня классика трэш-пати была просто. И давай подведем все-таки итоги. Еще вспомним разочек композицию. Я имею в виду не переслушать, а отвечу на вопрос, который сам же и задал. Там девушка на иностранном пела, да, и чего она не хотела, очень не хотела делать, и есть либо работать. Работать она не хотела, ну, многие верно ответили, не все, конечно, но многие. Вовремя это сделал у нас Петр, последние цифры номера мобильника, 3192, 3192. Петь, поздравляю, пару билетов в кино, как обещал, тебе дарю. Ну, а тема уже в наших каналах, в Максе, в Телеге и в ВК, и даже видеоклип. Угу. Сегодня мы вот так вот решили тебя порадовать. В кавычках, не знаю.

0: для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 9.02 в Самаре, это Мегутро. Это рекорд, первая танцевальная, музыкальная, развлекательная, игровая, местами информационная, интерактивная. Все это, кстати, можно и про наш канал сказать в Максе и в Телеге. Мы там не только тебя знакомим с новостями, ты нас тоже знакомишь, также опросы различные устраиваем. Мы сегодня, кстати, видос еще выложили утром. Шаурму с пельменями добавили в меню заведения во Владимирской области. Вот спросили тебя, вот попробовал ли ты такое блюдо, да или нет? Заходи, голосуй, но хочу также отдельно тебя спросить, тут уже свои варианты нужно накидать. А какой продукт моментально портит любое блюдо? Вот первый, о котором подумаешь, ну, можешь задуматься, написать. О том, тот продукт и напиши. Можно писать в личку в телеге, можно писать в личку в ВК, а можно под опросами в телеграм-канале, в Макс-канале, Радио Рекорд Самара, опубликовали их уже. Пиши прямо в комментарии, какой продукт моментально портит любое блюдо. Ну и моментально улучшит этот час следующие треки No Scrubs.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендации астрологов. Овны, решите старый вопрос с деньгами. Никакой только спешки. Тельцы, это ваш день. Купите себе что-то приятное. Близнецы, отдохните от суеты и поговорите по душам. Раки, эмоции кипят. Побудьте вечером дома, в тишине. Львы, оставьте в прошлом то, что больше не радует. Девы, наведите порядок в делах, но не ругайте себя за мелочи. Весы, порадуйте себя красотой и обнимите любимых. Скорпионы, слушайте интуицию, договаривайтесь, не спорьте. Стрельцы, не хватайтесь за все сразу, закройте один висящий хвост. Козероги, выдохните. Простая уборка или готовка помогут расслабиться. Водолеи, ловите вдохновение и флиртуйте, и меньше думайте. Рыбы, все успокаивается. Верьте шестому чувству и отдыхайте. Гороскоп можно переслушать в Макс-канале Радио Рекорд Самары в Телеграм, а прочитать в группе ВК.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.17, Самария. Твои варианты на тему, какой продукт моментально портит любое блюдо. Попросил тебя написать об этом в личку телеги, либо в личку ВК. Ну и под опросами можно писать. Может быть, дискуссия какая-то завяжется. Может быть, ты увидишь тех же, кто думает точно так же, как и ты. Пиши в телеге в Максе под опросами, да. Какие продукты моментально портят любое блюдо? Острый перец, вот Марго написала. Голубой сыр, вот от Марины сообщение. Так, любой продукт, который пересолили и переперчили. Вот от Ника сообщение. Майонез написал нам Илья. Да, какой-то любой протухший продукт. А, вот вы как вот так вот подошли с этой стороны, да? То есть не какой-то конкретный продукт, да, его там наименование, название, а его характеристики. Любой протухший продукт портит любое блюдо. Ну да, ну не свежий. Вот Сергей написал, Наталья написала. Да, пиши тоже свои варианты, ну как угодно. Первое, что приходит в голову, в телеге Макси под опросом или в личку, в телеге в личку ВК, какой продукт? Давайте так, давайте без прилагательных, давайте конкретно продукт. Напишем, моментально портит любое блюдо. Какой? Почитаю еще чуть попозже.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Погода не должна испортить эти выходные. В данный момент в Самаре 24, по данным Яндекс погода днем 29. Завтра 30-ку обещают нам. В воскресенье вероятность небольшого дождя имеется, но так переменной облачности 27 градусов. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты на 4 балла. Местами затруднения. К обеду будет уже 5 баллов. Дальше, наверное, больше. На заводском от профильной до кабельной сейчас проблемы на 15 минут. Еще что, на улице Авроры от Дыбенко до Маристары за плотное движение, еще от аэродромной до Гагарина, ну, тоже так вот затормозить немножечко тебя. Революционная от Подшипникова и до Дыбенко, тоже плотное движение. Советская армия от Тихвинской до Новосадовой притормаживает. Нововокзальная от Москвы до Новосадовой, Новосадовой перед Нововокзальной и до Аменева. Тоже небольшой затор есть в наличии. Будь внимателен, аккуратен. Так, ну, ракеты от, Олимпийской до Карла Маркса тоже. Естественно, затор такой уже привычный для многих. 3D Бобина и версия Sweet Dreams, и хит от Offenbach, Miles Away.
0: Record. Реклама. Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В планете Second Hand. Мы заботимся о каждом. Пенсионерам, членам профсоюзов и многодетным семьям специальные скидки. В день рождения приятный бонус. Планета Second Hand. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Dr.Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Волжское дерби на Металлурге. Самарские крылья советов принимают Казанский Рубин. В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион Металлург 11 июля в 17.00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
6: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
9: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
10: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
11: Рассрочка 0% – это срочка на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячный. Остаток оплачивается позднее 12 месяца. Рассрочка. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК «Ласточка.ру». Застройщик ООО «СЭКСК Девелопер». Проект декларации на сайте «Ласточка.ру.рф». Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
13: Дай жару этим летом вместе с нами.
14: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
15: Танцевальная музыка «Мой внутренний таймер» помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина десятого на часах. В 2026 году вузы Самарской области предлагают более 12 тысяч бесплатных мест. Это позволяет обеспечить обучение 78% выпускников 11 классов. А по этому показателю регион значительно опережает среднее значение по стране. Наибольший прирост мест произошел в сфере информационных технологий. Массовая облава на мигрантов прошла на самарском рынке на Олимпийской. В ходе проверки более чем 250 человек изучили документы, сверяя их с базами данных. Каждого идентифицировали и проверили его правовой статус. По итогам нашлись те, кто трудился без оформления патента. На следующей неделе в Самаре ожидаются дожди и похолодает. Синоптики обещают до 22. Постепенное снижение температуры начнется уже в воскресенье, будет около 27. Ну а на сегодня и завтра, напомним, действует желтый уровень погодной опасности из-за жары. Круглосуточно узнавай все новости города, страны и мира. Ну, естественно, все самые срочные, важные, актуальные, интересные в Макс-канале «Радио Рекорд Самара», а также в Телеграм.
2: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До.
3: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Диджей Мэг, Грув, Фил и многие другие. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
5: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
6: Только третий. А вот и еще привезли из самоката. Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зоны и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальность. Виртуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 137-83248-605-6+.
9: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии, уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд.

заряды летят в эфир прямо сейчас в виде приглашения на двоих в кофейню «Мозаик кофе инти». Сразу троих позову на кофе. Так, еще один мегутренний час уже завершается, но не стоит грустить, впереди выходные. Давай вспомним, что мы слушали. Сейчас ставлю два фрагмента двух треков, выбирай первый либо второй, какая тема звучала. Отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Ну и все. Да, остается только послушать. Варианты первый.

0: 2. Отправляй в личку телеги, в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: 25 градусов сейчас в Самаре, по данным Яндекс. Погода днем малооблачно, 29, завтра 30. Воскресенье, ну, хочешь сказать, 31, но нет, до 28, где-то около 27 будет. И вероятность осадков имеется. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднений к обеду возрастет до 5, все уплотнится. К вечеру, возможно, остановится, да, пятница, все-таки жара, все такое. Но вокзальный сейчас от Новосадовой до Старозагоры едет минут 15. Также сейчас сложности на Новосадовой. Перед Нововокзалом начинается где-то от Шверника до Губанова. Вот так минут 10 занимает проезд. Заводской от 22-го подъезда до Кабельной улицы. Также проблемы сейчас есть небольшие на улице Победы от Каховской и до Калинина. На физкультурной перед Кирово-центр тоже сложности. Там работы какие-то дорожные. Революционная от Подшипниковой до Гаражной притормаживает. Магистраль центральная перед Ракитой. Ракита от Олимпийской до проспекта Карла Маркса. Филатов и Кайрос дальше. Включим музыку и старая добрая история в новой крутой версии. No Scrubs, Ричард Грей.
1: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: детский час на рекорде.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
4: Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
5: Вау, вкусно! Габа Джоба, ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день. Приходи, проведем его за тебя. Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
7: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 9:51. Надо уже подвести итоги нашей утренней игрушки легенькой. Назвать и имена. Я, правда, не все еще имена знаю. Ну, имена все, фамилии не знаю. Ну, потому что времени мало прошло, еще не успели мы тут сконнектиться. Но мне еще до конца часа почитать твои сообщения надо, да? Ранее ставил два фрагмента двух треков. Нужно было выбрать ту тему, которая звучала в этой 60-минутке мегаутренней. И в итоге надо было отправить цифру 1. Вовремя это сделали Ксения Максимова. Вот, да, здесь уже фамилию знаю. Также Тимофей, последняя цифра номера мобильника 5592, и Егор, здесь 0091, вот последние цифры номера мобильника. Поздравляю, да, Ксения, Тимофей, Егор, каждому дарю, как и обещано было ранее, по двойному приглашению на абсолютно любой кофе, в любую из кофеен Мозаик Кофеин Ти, в любое время можно туда отправиться. Так, ну и по зачитыванию твоих сообщений, каким продуктом моментально можно испортить любое блюдо, сегодня мы выясняем это, вот твои сообщения скоро пойдут в эфир.
1: Дэнс лето. На рекорд.

0: Рекорд. Мега утро на связи.
1: 9.58, и перечисляю продукты, которые могут моментально испортить любое блюдо, ну, по твоей версии, конечно же, есть уже и одинаковые даже ответы. Так, ну, читаю, что есть. Сюрстрёминг, вот от Макса сообщение, там, в принципе, не обязательно его добавлять в какое-то блюдо, чтобы что-то вообще испортить, но здесь на любителей, конечно. Так, далее, каперсы, вот, маслины, оливки, плесень, вот, так, а прекрасный продукт, прекрасный ответ от Владимира. Кинза, вот, Евгения к ней неравнодушна, в не очень хорошем смысле, наверное, да? Ну, как-то не зашло. Майонез, вот, кстати, несколько человек уже написали про мазик. Елена, вот, да, так, что еще? Вот еще тоже отличный вариант. Так, где он, куда он убежал от меня? Так, ну, вареный лук. Вот. От Костика сообщение. Перец горошком. Это у нас от Евгения сообщение. Пишет тоже, чуть позже еще посчитаю. Может быть, какие-то необычные продукты есть, да? И, может быть, опыт какой-то у тебя есть не очень хороший. Какой продукт моментально портит любое блюдо? Пиши в телеге, в Максе под опросами. Радио Рекорд Самара.
2: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
3: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Начало 11-го в Самаре. Помнишь, да, что с понедельника у нас новая игра начинается на рекорде. Ну, я, Сергей Шевченко, здесь для того, чтобы как раз-таки тебе напомнить. Только ради этого прихожу сюда. Радио Рекорд Самара и Кубышская железная дорога дарят крутой электросамокат и другие приятные бонусы. С 13 числа мы начинаем играть. Попади в эфир, мы озвучим станцию, и тебе нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Выбрать из предложенных вариантов какое-то ближайшее место. Получай приз, билет в кино, там, на колесо обозрения, еще что-то. И становись финалистом. Ну, а именно новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь дня железнодорожника 2 августа. То есть это еще повод для встречи. Там, помимо того, что мы определим победителя, это много всего будет на самом деле. Подробности тоже в эфире скоро озвучим для детей старше 12 лет. Ну, конечно, я тут пошутил, да, я же не только тут напоминальщик, напоминатор, какие-то слова не очень хорошие в голову приходят. Я здесь еще для того, чтобы с тобой играть, например. Другая летняя история H2Oшники продолжается, уже совсем скоро будет здесь. Ну и, конечно, не забываем нажимать на кнопку «вкл», чтобы ты наслаждался крутыми темами. В этом часе от The Chemical Brothers. К примеру. Далее у нас «Эйв» и обновочка. Компанию составит нам «Дон Диабло» и «Виз Халифа». Ну и в последнее время никуда без него, без Алока.

Дэнс лето. Швейцария может 7 раз поместиться на территории Тюменской области, но не хочет.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов. Овны, решите старый вопрос с деньгами. Никакой только спешки. Тельцы, это ваш день. Купите себе что-то приятное. Близнецы, отдохните от суеты и поговорите по душам. Раки, эмоции кипят. Побудьте вечером дома, в тишине. Львы, оставьте в прошлом то, что больше не радует. Девы, наведите порядок в делах, но не ругайте себя за мелочи. Весы, порадуйте себя красотой и обнимите любимых. Скорпионы, слушайте интуицию, договаривайтесь, не спорьте. Стрельцы, не хватайтесь за все сразу, закройте один висящий хвост. Козероги, выдохните. Простая уборка или готовка помогут расслабиться. Водолеи, ловите вдохновение и флиртуйте, и меньше думайте. Рыбы, все успокаивается. Верьте шестому чувству и отдыхайте. Гороскоп можно переслушать в Макс-канале Радио Рекорд Самары в Телеграм, а прочитать в группе ВК.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.17 в Самаре. У нас у одной коллеги был такое приложение, не знаю, сейчас есть, нет, было приложение такое, типа, когда пить воду. Ну, типа, чтобы определенное количество воды выпивать, как будильник звенел, типа, пора пить воду, да, точнее. Вот, у нас тоже все по расписанию, по часам, тоже будильник прозвенел, пора разыгрывать воду. Фирменную артезианскую в брендированных рекордных бутылочек, все это от производителя Кристальная. Через несколько минут ты станешь H2Ошником. Если мы тебе позвоним, мы при вот таких вот условиях. Ты отправил фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда, неважно когда. И у тебя есть номер телефона. Напомню, у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. И вот нужно тоже ответить на вопрос. Но от него ничего не зависит, только количество бутылочек. Ты все забираешь, что на кону, либо тоже будешь делиться. Будешь одним из тех, кто поделился. Сейчас мы разыгрываем 7 бутылочек рекордной водицы. Разыграем уже вот-вот.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре плюс 26, по данным Яндекс погода днем 29, завтра в районе 30, послезавтра чуть похолодает 27, но вообще потом 100 гигатерометров будет потихонечку опускаться. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения, с часу количество заторов будет расти, к обеду уже там 2 часам будет 5 баллов, дальше, наверное, больше. В данный момент «Ракита» отстанет как грузовых машин до авторынка, тормозит Олимпийская железнодорожная приезда до Ракитовского шоссе. Нововокзальная от Московского шоссе и до Новосадовой улицы. Так, далее. Новосадовая от Нововокзальной до Губанова. Небольшой затор. Сложности на улице Авроры, стороны аэродромной до Гагарина. Плотное движение на Революционной от Подшипниковой до Гаражной.
0: Рекорд. Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
0: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
0: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: День рождения в «Студио 67» – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.
8: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Р

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.29 в Самаре. Сейчас мы нагрузим водой рекордной артезианской. В хорошем смысле, но действительно нагрузим. Да, и в прямом смысле. Потому что у нас 7 бутылочек сейчас на кону. Нагрузим кого-то. Кого-то мы сейчас определим. Возможно, захочется часть груза снять с себя и отдать другому. Но это уже тебе решать. Главное, чтобы мы тебе позвонили. Чтобы мы тебе позвонили, нужно, чтобы удача улыбнулась. И написать «хочу пить» в личку телеги и в личку ВК. Игрушка ждала, что все лето продолжается, все лето действительно твоя заявка, даже когда мы ее уже использовали, заявку, позвонили тебе, дозвонились, надзвонились, неважно, заявка действительно. Дозвонимся, отвечаешь, все, ты H2Ошника, получаешь брендированную воду рекорда от производителя «Кристальная». Еще раз, хочу пить в личку телеги, либо в личку ВК, главное указать номер телефона. И вот когда мы дозваниваемся, да, вот ты получаешь, но нужно определиться сколько. Всегда на кону 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие участники, если, конечно, они соизволили поделиться, но вот пока наделились мы и 7 бутылок на кону. Будем дозваниваться до Татьяны. 8660. Последняя цифра номера мобильника. Готова ли она забрать все 7 штук? Либо решит поделиться, мы узнаем. Прям буквально секунду на секунду, если, конечно, она ответит на звонок. Бывает всякое. Иногда вы не берете трубки. Тем самым расстраиваете нас. Угу. Но потом себя, когда узнаете, чтобы звонили. Так. Дозвонились. Все. Ждем Татьяну. 8660, последняя цифра номера мобильника. Еще немножко ждем.
2: Алло.
1: Алло, Татьяна. Да, доброе утро. Это Радио Рекорд, Самара беспокоит. Ты в прямом эфире писала нам «хочу пить». Мы тебе позвонили. Готова ли ты стать H2Ошницей рекорда?
2: Да.
1: Ну все, ты она. H2Ошница, да. Выигрываешь у нас, потому что по нашим правилам достаточно ответить на звонок. Но вопрос, сколько воды ты с собой заберешь? Тань, смотри, у нас сейчас на кону 7 бутылочек, и тебе нужно либо забрать все, либо 3 забрать, а остальное мы приплюсуем к следующей игре.
2: 3 забираю, а остальное следующему.
1: Угу. Почему? Такая добрая. Или просто лень тащить все эти 7 бутылочек?
2: Да нет, просто поделиться хочется. Просто
1: Ну, ты же знаешь, что даже если ты заберешь все, в следующий раз все равно будет 4 бутылочки. У нас всегда 4
2: да,
1: плюс.
2: Да, я знаю.
1: Знаешь, все, тогда вопрос снят. Забирай 3 бутылочки. И, собственно, с твоей легкой руки мы приплюсовываем к розыгрышу в следующий раз, да, к выигрышу, к кушу, к призовому фонду. Вот оставшиеся 4. Итого будет 8. Тань, поздравляю тебя. Все, желаю тебе хорошей пятницы, да, крутых выходных и отличного лета. Ты на работе? В отпуске?
2: Нет, я дома, я с детьми дома.
1: О, ну тогда вам приятного времяпрепровождения, нескучного, да, и отличного дня. Следующая игра скоро, когда именно предупредим в телеге, в Максе, в наших каналах.
0: Дэнс лето! На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: По делу блогера из Тольятти Лерчи гособвинение просит суд возобновить судебный процесс, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Напомним, Валерию Чекалину и бывшего мужа Артема обвинили в незаконном выводе 251 миллиона рублей за границу через подложные документы. Из-за болезни дело в отношении блогера приостановили. 16 марта Лерчик погасил налоговую задолженность в размере 176 миллионов. Ну а Артема Чекалина признали виновным в совершении незаконных валютных операций, приговорили к 7 годам колонии. Владимира Пашкина назначили гендиректором хоккейного клуба ЦСКА ВВС. Ранее он возглавлял «Кристалл», был президентом Федерации хоккея Самарской области, директором школы «Комета». Ну а хоккейный клуб «Лада» подписал соглашение с 24-летним канадским нападающим Беном Кингом на 26-27 годы. В сезоне 21-22 годов он стал лучшим снайпером Западной хоккейной лиги. В Самаре 15% работодателей готовы принимать на работу несовершеннолетних сотрудников. Такие данные приводит сервис Superjob по итогам опроса представителей городских компаний. При этом лишь 5% организаций готовы официально трудоустраивать тех, кому нет еще 18. А еще каждый десятый предлагает стажировки. Чаще всего возможность получить первую работу предоставляют все-таки крупные компании. Еще больше новостей в нашем Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Реклама.
4: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
5: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
4: Да, 100!
6: Предложение ограничено. Как содействует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
12: Будь в Прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:47. Еще немножко ингредиентов добавим в эфир. Какой продукт моментально портит любое блюдо? Вот какие ответы приходят. Соль. Стараюсь вести здоровый образ жизни, меньше употреблять ее в пище. Здесь вот от Екатерины. Баклажаны. Да, белка подпись. Здесь очень многие пишут про перец. Очень многие, да. Но многие подошли по-другому к опросу и написали про всякие там несвежие продукты, да, то есть прилагательными наделили. Так, что еще? Здесь вот был проваренный лук, жареный лук, написал нам Антон. Чеснок, вот не особо жалует у нас Костик. Зелень всякая, это у нас от Ивана сообщение. Мы продолжаем общаться в телеге, в Макси, в ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент температура воздуха в Самаре держится в районе 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем 29, малооблачно. Завтра 30, в воскресенье чуть-чуть полегче, около 27. Дальше температура будет немножечко снижаться. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. К обеду будет 5 баллов. Дальше, наверное, все-таки на увеличение все пойдет. Заводской от Кирова до Земицы сейчас у нас тормозит. Проезд занимает в районе 10-15 минут. Кирова от Ставрополя до физкультурной 10 минут, ракеты от стоянки грузовых машин до авторынка 10 минут, на заводском еще от профильной до 22-го партъезда, на Земец от эстакады до заводского, на Соколова от Лесной до Новосадовой улицы, сложности на Революционной от Дебенко до Москвы, от Подшипниковой тоже до Московского шоссе. И Старозагора ненадолго тебя задержит, точнее Димитрова ненадолго тебя задержит перед улицей Старозагора. Дальше с нами Тиесто и Chemical Brothers.
0: Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
1: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
3: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: Ригарди. Никита, Стас, Рыжий.
1: И у нас ровно 10:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Сегодня пятница. Ну как же замечательно. А, ну хорошо.
2: Замечательно, что пятница. Всех поздравляем. А еще говорим, что в конце часа с удовольствием с кем-то из вас выйдем в эфир. Ваша задача — написать в чат мобильного приложения Радио Рекорд, из какого вы города и как мы можем вам помочь. Либо что-то обсудить. В общем, все предложения открыто пишем в чат. Мы кого-то одного выберем.
1: Фишка в том теперь, что мы созваниваемся с кем-то из вас.
2: Мы
1: из
2: просто поняли, что мы соскучились.
1: Да. Пока, друзья, напоминаем вам про главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста. Значит, Ронски Спид, Алан Вотс и Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября Москва, Викей Стадиум, а 7 ноября Санкт-Петербург, Темпл оф Дир, трансмиссия «Портал». Внимание, только до 14 июля. Это сколько дней еще? 4. Билеты по специальной цене для ранних пташек на сайте radiorecord.ru, 18+ по возрасту.
3: А что его Фил увозит постоянно, что он возвращается? Вы где там шарахаетесь?
2: Я, кстати, каждый раз наблюдаю за тем, как вот меняется ценник, да, и понимаю, что как классно, что можно заранее по вкусной цене приобрести.
1: Да, это очень важно, не зря мы про это говорим.
2: Просто, понимаете, долгосрочное планирование. Сразу же забиваешь дату в календаре, куплен билет по вкусной цене, а потом вот ради интереса перед мероприятием за день посмотрите и порадуйтесь, что вы-то давно с билетом.
1: Сейчас экономия бешеная, конечно. А мы пока к новостям. Бензин, да? Тема обсуждения последних 2 месяцев. Но подключились неожиданно кто, как вы думаете?
2: Эксперты диванные?
1: Нет, нет, нет.
3: Я вот, ну, вижу картинку. Зоозащитники какие-нибудь или защитники природы?
1: Кто? Нет. Ведьмы и гадалки.
3: Ах!
1: Начали решать проблемы россиян с бензином.
3: Сейчас поползет цена.
1: Они утверждают, что ритуалы снижают расход топлива, привлекают бензин и даже превращают 92-й в 100-й. Каждое на что гораздо. За решение проблемы целый прайс-лист вообще. Снятие негатива воском. 1500 рублей.
2: Так,
1: рунический став на авто, как это называется, 7000 рублей. Вообще, оберег, медвежья лапка, от чего непонятно, 15000 рублей. И все это якобы снижает расход вашего автомобиля. У вас всегда будет бензин, где бы вы не проезжали и так далее.
2: Не могли бы в прескуранте посмотреть, как 92-й превратить в 95-й или в 100-й?
1: Слушай, ну можешь ко мне обратиться. Я вот сейчас подумаю, кстати, вступить в этот стан. Ань, по скидке 6300 для тебя. 6300.
3: А там нет такой услуги, как типа заправка бака доверха 10000 рублей?
2: Не, ну это же прикол, да?
1: Для нас да, для кого-то нет.
2: Нет, в смысле, реально это пользуется спросом?
1: Ну, раз есть такие ценники, это в новостях, это завирусилось, видимо, кто-то нет-нет, говорит, да чем черт не шутит?
2: Такое ощущение, что просто кто-то решил завируситься.
1: Возможно, возможно, но, конечно, от этого бензина больше не станет.
3: Ну, самое время... Не, я пойду. Пойду, гадал.
1: Ты, у тебя машины нет, зачем?
3: Вот поэтому и пойду, пообщаюсь с ней, что у нее там.
0: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Возможно, про розы.
2: Да нет, про цветы. Как раз вот день красивых цветов, день розы. Я задумалась, а почему день розы? А оказывается, действительно, роза самый популярный и считается бессменным лидером среди красивых цветов. Но туда же в этот список все-таки входят и пышные пионы, и орхидеи, и гортензии, и калы. Интересные факты в целом про цветы. Цветы появились на Земле раньше динозавров.
3: Дай нам минутку. Гортензии.
1: Так что там про динозавров?
2: А размер у них очень разнообразен, от 1 миллиметра до 1 метра. На лепестках, оказывается, есть пятна, которые видят только насекомые. И вот как раз они выбирают по этим пятнам, которые мы не видим, а они видят. Также есть долгожители, есть, по-моему, цветок, которому уже более 1000 лет.
3: Это гортензия?
2: Нет, это в немецком городе Хильдесхайме.
3: Так это получается фрау гортензия?
2: Вот интересный факт. Они могут ходить, только медленно. Реально заметили ученые, что с начала 2000-х годов наблюдаемые в естественной среде растения перемещались на несколько сантиметров каждый год в направлении более холодных широт или поднимались выше в горы.
3: В горах. Ползут. Если цветок растет в горах рядом с речкой, то это гортензия, если это в Англии.
1: Вообще интересно. Роза — красивое имя, вот что я подумал. Женское, да?
2: Роза. Розалия есть.
1: Ни одну розу лично не знал.
3: Ну, не знаю, сам решил.
2: А я знаю розу.
1: Ай, хорош!
2: А я знаю.
1: Знаешь розу?
3: Розу?
2: Розалия — полное имя.
3: Ничего себе.
1: Я даже не знал, что полное имя Розалия.
3: Красиво.
1: Прикольно. Роза.
2: А каждый ребенок знает, что цветы на ночь закрываются, но есть бутоны, которые раскрываются, закрываются точно в конкретное время, и по ним можно узнавать это время. Цикорий просыпается за несколько минут до рассвета, шиповник просыпается с рассветом, обычно в 5 утра, 6 утра время для одуванчиков, колокольчиков. Самые большие сони — это бархатцы и вьюнки. Они раскрывают чашечки ближе к 8 утра.
3: Ой, знаю я один цветник, он в 22:00 закрывается.
1: Или открывается, наоборот.
4: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2O-шником рекорда и помоги другим.
5: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
11: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand». Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» курорт. На Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
12: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас, друзья, на 10 июля.
2: Он и сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно находиться рядом с вами, поскольку ваш характер нельзя будет назвать сахарным.
3: Тельцы, шанс допустить ошибку в этот день весьма велик. Будьте предельно осторожны.
1: Близнецы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто поверить в то, что он вам действительно нужен, важен и интересен.
2: Раки, позвоните родителям или, если живете вместе, скажите им, что вы их любите.
3: Львы, сегодня вам будет довольно грустно вспоминать о некоторых моментах вашего совместного прошлого с вашим любимым человеком.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно понять, чего именно вы от него хотите и за что вы на него обижаетесь.
2: Весы, сегодня вашему партнеру будет очень важно осознавать, что и для вас общение с ним что-то значит.
3: Скорпионы, даже если у вас совсем не будет настроения и времени на очередную порцию проблем от вашего любимого человека, выслушайте их обязательно.
1: Стрельцы, в этот день вам будет нелегко смириться с тем, что ваш любимый человек увлечен еще чем-то или кем-то, кроме вас.
2: Козероги, совсем не обязательно высказывать вашей половинке все в глаза.
3: Водолеи, сегодня вам будет довольно трудно решиться на некий шаг, который глобально изменит вашу личную жизнь, но этот шаг нужно сделать.
1: Рыбы, стоит или не стоит решать вам. Вы, конечно, можете посоветоваться с друзьями, родственниками и так далее, но решение придется принимать самим. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Информация о том, что россиян обяжут платить за электронные почтовые ящики, не соответствует действительности. В Госдуме заявили, что новый закон о поддержке Почты России не предусматривает платных почтовых ящиков для граждан. Плата может быть введена только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые будут пользоваться новой системой официальной электронной переписки на базе госуслуг. Большинство россиян поддержали введение дресс-кода на школьных выпускных. По данным опроса, за такую меру выступили 76% респондентов, считая, что одежда выпускников должна соответствовать официальному формату мероприятия и не быть вызывающей. Против дополнительных ограничений высказались 23% участников исследования. В Парагвае на традиционном празднике Сан-Хуан сожгли чучело капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. По местному обычаю, каждый год участники выбирают человека, который вызвал наибольшее раздражение, и символически сжигают его чучело под фейерверки и одобрительные возгласы. В этом году выбор пал на французского футболиста. Больше новостей по традиции ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Пятничные наши и ваши любимые.
2: Студентка укусила директора колледжа туда.
3: Туда? И туда. Сюда. А за что он укусил?
2: Он домогался, она его укусила. Ладно.
1: Тема страшная.
2: Страшная, ужасная. Ну и порномодель рассказала о самых необычных запросах поклонников.
1: Так.
2: Так, подожди, а ты заинтересовался?
1: Вот это уже не страшно просто.
2: Кстати, Роуз, ты говоришь имя Роза. А вот, кстати, иностранная Роуз очень распространена. Роуз вспомнила. Вспомнила, как один мужчина написал для нее целую космическую оперу в духе «Звездных войн», другой просил отыгрывать ее автомойку.
3: И только один сказал: борща навари, пожалуйста.
1: Автомойку как отыгрывать можно?
2: Ну вот, и у него был как бы такой запрос на волосы, что волосы были чем-то вроде щеток автомойки.
3: Хорошо, что не просил повторить кадр из этой, из «Советника».
2: Угу.
3: Где она у машины?
1: А, я понял. А, так, и все, это самый топ запрос или
2: да?
1: Что? Все,
2: ну, интересно. И спокойное отношение ко всем запросам.
3: Ой,
2: ничего уже не удивляет.
3: Скучно, надо написать ей.
1: Мне кажется, вот такие девчонки, да,
2: профдеформировались.
1: Вообще, как бы, да, встречают очень часто странные запросы от мужского пола. Вообще, в принципе.
2: 100%.
1: Да. Поехали дальше. У меня есть горячая новость. Там в США беспилотное такси сдало копам двух 15-летних подростков, которые пили во время поездки и стреляли по прохожим водными шариками из игрушечных пистолетов. Да, оказывается, авто все оснащены внутренними камерами. Оно сменило маршрут и припарковалось на одной из парковок. Далее такси вызвало полицейских, закрылось. И все, говорит, все, вот ваши парни, вот видео.
2: И до приезда не выпускало.
1: Да, вот видео с того, что они творили, забирайте своих клиентов.
2: А я, если честно, грешным делом подумала, что первое, что люди будут делать в беспилотных автомобилях, это ночью вдвоем ехать, например, из клуба к кому-то домой.
1: Очень
2: и
1: грешно,
2: вот там,
1: ты подумала.
2: Вот-вот-вот. И там, получается, же тоже будут снимать.
3: Да, все верно.
2: И вызывать полицейских.
1: Потом видео можно будет выкупить, да, возможно. А может и не получится.
2: А представляешь, шантаж от этого.
1: От беспилотного такси,
2: да.
1: Искусственного интеллекта, возможно.
2: Вы сможете выйти, если выкупите свою видеозапись.
3: Вот едут, они занимаются непристойностями. Такси такое, говорит, тебе домой нельзя. Жена дома и повернет к ней.
1: Мне вообще кажется, вот с развитием искусственного интеллекта скоро любой видос, где вы где-то что-то накосячили, можно сказать, так это искусственный интеллект. Вообще,
2: так это уже использовали в последнем сезоне «Пацанов».
1: А, ну вот пацаны молодцы. Пацаны всегда что-то используют.
0: На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: И давай посмотрим, что у нас там с тобой за окном. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов. Ясно. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня будет до плюс 21. Малооблачно, кстати говоря. Ну а завтра днем вообще до плюс 30 и также без осадков. И напомню тебе, что ты можешь нас слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Очень актуальная информация в преддверии выходных. Просто скачивай на свой гаджет радиоплеер. Ссылку на него найдешь в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. Обязательно при скачивании указывай регион Самарской области. Ну а если ты находишься в городе, а остаешься здесь, то обязательно используй свою умную колонку. Просто говори ей: включи «Радио Рекорд Самара», и вновь ты с нами на волне и можешь участвовать в наших крутых розыгрышах. Все это для детей старше 12 лет. «Радио Рекорд Самара».
0: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата – 1 800 000 рублей. За первый год службы – 4 300 000 рублей. Звони. 8-800-2019-117.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
6: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: В Самаре 12 часов дня. Приветствую тебя, я, Наташа Марко, на Первой танцевальной. И хочу рассказать тебе интересную новость. Как всегда, между близкими друзьями действительно существует ментальная связь. Об этом говорят нам наши любимые ученые. Но, собственно, ничего удивительного, как и между нами с тобой и рекордом, существует также какая-то нерушимая связь. Ты только подумал о жажде, и вот уже мы готовы тебе задарить новые бутылочки нашей артезианской фирменной брендированной рекордной воды и подарить тебе звание H2Oшника рекорда. Ничего не пропускай, совсем скоро расскажу тебе подробности. И давай посмотрим, что нас ждет с тобой по музыке в этом часе. Будет Yearbooks от Graceland.

0: Послушаем с тобой совсем недавнюю новинку от Дэвида Гетта и Сиа «Титаниум». А также будет еще одна довольно новая работа Enotr и 54 Ultra «Talk to You». И ты, конечно, знаешь, что пятница – это день премьер, а значит, прямо сейчас будем слушать с тобой новинку от Hugues Le French Montana. Клевый летний трек. Лови уже на первой танцевальной. Меня зовут Наташа Марко, и это рекорд «Dance Лето».
1: Рекорд премьера трека.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Итак, вновь наступило время, когда мы можем запросто себя записать в ряды H2Ошников рекорда и подарить тебе очередную порцию фирменной рекордной воды от бренда «Кристальная». Ну а все, что тебе нужно для этого сделать, так это отправить заявку на игру. Пиши «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И обязательно указывай свой номер телефона. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Позвонить мы можем и тому, кто заявку прислал уже месяц назад, и тому, кто только что это сделал. Участнику нужно решить, забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Изначально всегда у нас 4 бутылочки и плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а подробности и информация о накопленных литрах смотри еще разочек в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Никуда не уходи, уже через несколько минут будем с тобой играть.
2: Рекорд. Реклама. Настоящее качество жизни начинается с деталей. С того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
8: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Волжская Дерби на Металлурге. Самарские крылья советов принимают Казанский Рубин. В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 11 июля в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
11: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.
12: Категория 18+.
13: А обычный день, если ты не в Супре.
14: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
15: Дай жару этим летом вместе с нами.
16: Реклама в Самаре 212-99-90.
17: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Как я тебе и обещала, уже начинаем наш розыгрыш клевой эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Ну а для того, чтобы стать H2Ошником рекорда, все, что тебе нужно сделать, так это прислать заявку, а именно фразу «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же написать нам в личку группы ВКонтакте. И обязательно нужно в заявке указать свой номер телефона, чтобы мы знали, куда звонить. Далее побудем несколько раз в день, выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И если мы дозвонились до тебя, то все в твоих руках. Решай забрать весь приз, все бутылочки, которые у нас на кону, или же оставить себе 3, но остальное переходит в следующий розыгрыш со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Еще разочек информации о накопленных литрах и все подробности можешь посмотреть в наших информ-каналах в телеге и в Макси Радио Рекорд Самара. Ну и давай, наверное, уже приступим с тобой к самому розыгрышу. Сейчас мы будем звонить Антону. Номер телефона его оканчивается на 0031. 0031. Сегодня у него удачный, надеюсь, день. Самое главное, чтобы мы до него дозвонились, чтобы...

0: вопросов. Нет, ни на что отвечать не нужно, считать, выдумывать. Так, руки пошли.
1: Номер занят. Да что же это
0: такое? Что же это такое? Видимо, Антон очень занят, он нас сбросил, как мы понимаем. Но ничего, бывает и такое. Заявка его в любом случае остается в игре. Напомню, что заявка – это фраза «хочу пить», которую ты отправляешь в личку нашей телеги или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ну а когда следующий розыгрыш, смотри обязательно в наших информ-каналах, в телеге и в Максе. «Радио Рекорд Самара». Обязательно подписывайся.
2: Дэнс лето на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре подвели итоги работы по ликвидации незаконной торговли за полгода. В отношении бизнесменов составили 374 протокола и наложили почти 1,5 миллиона рублей штрафов. Помимо выписки штрафов, сотрудники полиции изымают реализуемую продукцию и сопутствующее оборудование. В Самаре за 5 лет более 1500 человек оформили собственность по гаражной амнистии. С начала 2026 года одобрили уже 345 заявлений. Еще 382 гаража в настоящее время находятся в процессе оформления. Семья из Новокуйбышевска выиграла 5 миллионов рублей на конкурсе «Это у нас семейное». В команде три поколения. Дмитрий, Юлия, дочь Варвара, кандидат в мастера спорта, сын Роман, шахматист, дед Иван, поэт, и бабушка Елена. Сертификат пойдет на покупку загородного дома. В финале было 328 команд. В проекте участвовали почти 200 тысяч семей из 82 стран. Больше новостей города, страны, мира узнавай круглосуточно в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Дэнс лето.
0: На рекорде.
6: Лето.

0: Погода плюс 29 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня будет до плюс 22, малооблачно. Ну а завтра днем вообще до плюс 30 и облачно с прояснениями. И обращаю твое внимание на то, что совсем скоро Радио Рекорд Самары и Куйбышевская железная дорога подарят крутой электросамокат. Может быть, даже и тебе. Со следующего понедельника уже начнем играть. Все, что нужно тебе сделать, так это попасть в эфир. Мы в эфире тебе озвучиваем станцию, ну а тебе нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Ну и, собственно, выбрать из предложенных вариантов ближайший. Получай приз. Это могут быть билеты в кино или на колесо обозрения, или, может быть, еще что-то. И становись финалистом. Ну а имя нашего нового самокатчика мы определим уже на празднике в честь Дня железнодорожника. И все это для детей старше 12 лет.
1: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
2: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,16%.
3: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
2: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе ПАО «Сбербанк Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Васавто», Алматинская, 87.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
1: Телефон рекламы.

танцевальная на связи. Я Никит Бурягин. Ребята, это случилось. Кризис, но не бензина, а кризис пенного смузи. Представляете, начался в России. Потребление этого напитка достигло исторического минимума. Вот изначально. Всего 60 литров в год на человека. На 17% меньше вообще 2024 года. Все из-за роста цен, как заявляют, и трендах на ЗОЖ. А вот это неплохо, кстати. Зумеры напрочь отказываются от хмельного золота, как это называют в различных социальных сетях, в пользу безалкогольных напитков. А знаете, а хорошо, с одной стороны, да, если мы все вот займемся спортом, да, залов больше откроется, вообще станем сильными и так далее. Как развлекаться будем, не знаю пока. Нужно, конечно, придумать. Но мы против алкоголя, да, но все-таки удар определенный по населению нанесен. Согласимся с этим. Друзья, какие напитки вы любите, напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Можно писать любые, абсолютно. Я полайкаю те, которые тоже люблю напитки. Все, жду. Посмотрим, одинаково ли мы сходимся на уровне напитков. Например, а пока расскажу о треках в этом часе. Крис Нитро, Celebrate the Love, Рекорд ремейк.

работы Favor. Ну и, конечно, пятница — это день премьер в эфире рекорда. Легендарный крестный отец транса Пол Окенфольд объединился с диджеем Арджи. Вместе они пересобрали культовый гимн, который у нас назывался «Рис Реакшн». В основе трека лежит знаменитая мелодия Эдуарда Артемьева, кстати, из советского фильма «Сибириада» 1979 года. В 2001 году российская группа ППК превратила ее в транс-хит, попавший в список 100 лучших транс-треков всех времен. Итак, новинка. Слушаем рекорд с лета. Трека.

0: Record. Реклама. С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
1: Волжское дерби на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают казанский «Рубин». В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 11 июля в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
0: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
2: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравление от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
4: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров заявил, что Россия больше не рассчитывает на искреннее желание Запада вести переговоры. По его словам, запас доверия и надежд на диалог с западными странами окончательно исчерпан. В Госдуме предложили ввести добровольный совместный расчет НДФЛ для супругов. Согласно законопроекту, налог могут считать с общего дохода семьи, разделенного пополам, если муж и жена сами выберут такой формат. Авторы инициативы считают, что это будет более справедливым для семей с общим бюджетом. Мбаппе рассказал, что не реализовал пенальти в матче с Марокко из-за путаницы с решением арбитра. По словам форварда, он потерял концентрацию после того, как судья сначала назначил 11-метровый, а затем изменил свое решение. Несмотря на промах, Мбаппе забил с игры и сравнялся с Лионелем Месси в гонке бомбардиров чемпионата мира 2026. У обоих по 8 голов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Диджей Мэг, Грув, Фил и многие другие. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АОЦПЛ.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: Июль, лето радует нас клёвой жарой. Сейчас плюс 29 в Самаре. Ясно. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня будет до плюс 18, также без осадков. Ну а завтра днем уже 11 июля до плюс 30 и облачно с прояснениями. И не устаю тебе напоминать о том, что всю информацию, все самые важные, актуальные и свежие новости города, страны и мира ты можешь смотреть в наших информационных каналах в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Обязательно туда забегай, все читай, комментируй, участвуй в наших крутых опросах, смотри наши приколы и, конечно же, наши розыгрыши тоже могут тебя порадовать клевыми подарками. И все это Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-900-17-967-66-61.
0: Амода и Джейку. Выбирай «АСАВТО Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «АСАВТО. Алматинская, 87».
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламы.

0: Танцевальная на связи, я Никита Бурягин, пятница у нас сегодня. Напоминаю вам, друзья, ну замечательно, на душе же тепло становится автоматически только от этой одной мысли. Согласитесь же, да? Ну и захожу в наш телеграм-канал Радио Рекорд. Новость первая, точнее третья, которую я вижу, если листать наверх. Поляки там придумали шлем для велосипедистов, похожий на, чтобы вы могли подумать, банан, конечно же. Но слушатели наши и подписчики телеграм-канала Радио Рекорд считают иначе. Да и мы, если честно, тоже говорят, что слишком круто обтекаемый этот шлем. Посмотрите и обсудите со всеми остальными. Новость действительно смешная, но картинку я вам не передам через радиоэфир. Здесь надо смотреть лично. Там целое видео. Телеграм-канал Радио Рекорд. Вообще на наши соцсети подпишитесь. Там много всего интересного у нас выходит. Наша СММ-команда очень старается вас порадовать и держать в курсе всех событий. Все, друзья, подписывайтесь. Я под эту новость пошел обсуждать, конечно же, как выглядит этот шлем. А пока расскажу вам о треках, которые мы точно услышим в этом часе. Дипло, Two-stepping. I'm two-stepping into trouble. I'm two-stepping. Richard Gray, No Scrubs, Record Remake. Бабина в этом часе, Sweet Dreams, Record Remake. Майк Постнер сыграет. Ну и, конечно, пятница — это время новинок в эфире Рекорда. Помните того человека, который заставил весь мир танцевать под Гарлем Шейк? Колотелла Рика, вот это, и записывали мы различные видосы. Так вот, он вернулся с совершенно новым, неожиданным треком. Номинант на премию Грэмми, продюсер Бауэр презентовал свой третий студийный альбом, а главным бенгером этой пластинки стал трек «Calling Out For You», называется он так. И прямо сейчас эта новинка прозвучит для вас. Как она вам? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда. Слушаем на Рекорде. Браул Конг, Out For You.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: мобильном приложении «Рекорда». Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Поговорим еще немного о конфликте между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей». Напомню, противостояние парламентских дам, которое довело их до суда, сводится к особому взгляду каждой из них на мир. Новый человек Горячева, например, убеждена, что молодые женщины только и думают о том, что мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. Поэтому, мол, боятся выходить замуж. Коммунистка Сталина, в общем-то, подтверждает эту точку зрения, предполагая, что закон о домашнем насилии отпугнет парней от брака, потому что, цитирую Нину Останину, «импульсивные наши женщины любое прикосновение могут принять за насилие и побежать в полицию». Слушая все это, я долго не мог понять, откуда берутся такие взгляды. Что касается Ксении Горячевой, сложилось стойкое впечатление, что она лукавит, пугая юных барышень. Ее саму все перечисленные страхи от брака не оттолкнули. В прошлом году она благополучно вышла замуж. И вот что она рассказала о своем опыте.
4: За что вы больше всего благодарны друг другу?
5: Короче, за что я очень благодарна. Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, именно в безопасности рядом с мужчиной. Не чувствовать себя перманентно в режиме выживания, рассчитывания только на себя и одинокой. Оно периодически там как-то корректируется именно поднимающимися там разными материалами, да, там внутри меня, какими-то моими травматозами, реакциями, но оно быстро все сводится на нет и приводится в штиль. Но вот так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже, это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
3: Как видите, депутат прекрасно отличает реальные отношения со своим мужчиной от всплывающих, как она выражается, травматозов. В реальной жизни она благодарна своему жениху, а теперь мужу. А выдавая свои травматозы и страхи за реальность, Горячева, получается, прагматично зарабатывает для новых людей политические очки и популярность среди тревожных девушек. И плевать, что их и правда можно отпугнуть от брака. Сама-то, повторюсь, уже замужем. Ах, дамы, дамы, как это по-женски. А что за травматозы у коммунистки Останиной, ну, наверное, обсудим в следующий раз. Там тоже все, ох, как сложно.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99-90.
11: Рекорд. Танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.

0: Рекорд. Новости.
1: В правительстве обсудили обеспечение топливом регионов Северного Завоза. Александр Новак заявил, что в условиях сложной ситуации на рынке эти территории требуют особого контроля и оперативных решений для стабильных поставок ресурсов. Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция-Марокко. Форвард забил гол и отдал результативную передачу на Усмана Дембеле, несмотря на незабитый пенальти в первом тайме. Во второй половине встречи Мбаппе был заменен из-за повреждения. Имя Мухаммед третий год подряд стало самым популярным среди новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе. В рейтинг также вошли другие варианты написания этого имени. В топ-5 самых распространенных имен попали также Ноа, Лео, Лука и Артур. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мне тут слушатели пишут, что я тебе нахамил.
2: Вы-то вообще, кстати, хамите.
3: Кто хамит?
2: Двое пацанов против одной девчонки, я все время в позиции защиты.
1: Сначала вот это факт. Кости черепа. У человека и шимпанзе одинаковы. Но у шимпанзе быстрее растут челюсти, а у человека мозг.
3: Тупые шимпанзе.
1: За что ты нахамил шимпанзе? Они сидят, слушают нас в зоопарке. За что?
3: Ты думаешь, слышит.
1: Ты детям нахамил. Шимпанзе нахамил. Стас.
3: Я детям пока еще не хамил.
2: Держи тебя в руках.
3: Но, пожалуй, пойду сделаю что-нибудь.
0: Вейкаперы. Никита. Стас. Рыжая. Утром. На Рекорде. Рекорд. Погода.
4: В Самаре сейчас клево и жарко, плюс 30, малооблачно. Ночью сегодня, по данным Яндекс погоды, будет до плюса 18, немного попрохладней, но также ясно. Завтра, в субботу, 11 июля, у нас ожидается до плюс 30, облачно с прояснениями. Вновь можно загорать и купаться. Ну а в воскресенье немного нас охладит небольшой дождь. И напомню тебе, что уже в понедельник вновь мегаутро в эфире. Именно здесь, в рубрике «Засада», ты делишься той информацией, которая будет каждому полезна. 8:40 слушаем с тобой неформатные композиции. В рубрике «Трэш-пати», конечно же, участвуешь в наших клевых розыгрышах и получаешь клевые призы. И продолжаем с тобой летнюю тему H2Ушники Рекорда, где ты можешь выиграть нашу крутую брендированную воду Рекорда от бренда «Кристальная». Все это радио «Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
5: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ушником Рекорда и помоги другим.
6: Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
7: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриев, Ленка, Баста и «Руки вверх». Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
9: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
0: Дэнс лето! На Рекорде.

0: Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, всех с пятницы, всем прекрасного настроения. Я заболела в середине лета, кого это интересует, кроме меня, никого. Есть поважнее вещи, главное трансовое событие страны от Рекорда, фестиваль «Трансмиссия» возвращается к нам с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста будут, это Ронский, Спит, Ален Уотс, Рэм, ну и, конечно, российские звезды трансмузыки, диджей Фил, и около того, 16 октября Москва, Викей Стадиум, 7 ноября Питер, Temple of Dear. «Трансмиссия», «Портал» и, внимание, только до 14 июля билеты по спеццене для ранних пташек на radiorecord.ru 18+. В этом часе у нас Эйфи, Meet Me in the Dark. А еще Anima, Out of My Body. Также услышим Алок, Dive Into Me. И, конечно, Offenbach, Miles Away. Так, друзья, новинка в эфире Радио Рекорд. Лето набрало максимальные обороты, а значит, пришло время для главного музыкального хулигана планеты. Встречайте свежайшие бенгеры от неподражаемого австралийца Фишера. Его новый трек еще до выхода собрал миллион лайков, ну а сегодня он официально прописался и в нашем эфире наконец-то. Fisher and Florence Arman. Это What a Life.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
5: Волжское дерби на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают казанский «Рубин». В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 11 июля в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
6: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получить консультации специалистов.
8: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
9: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд. Новости.
1: Мария Захарова заявила, что саммит НАТО в Анкаре стал неудачным для Владимира Зеленского. По ее словам, украинский лидер не представил новых предложений, а лишь озвучил свои требования. Также Захарова раскритиковала заявление Киева о возможном получении ядерного оружия, назвав их попыткой давления на участников саммита. Защитник сборной Англии Джарел Куанса получил двухматчевую дисквалификацию после удаления в игре с Мексикой. По данным Sky News, он пропустит ближайшие встречи команды на чемпионате мира. Летом школьники чаще всего ищут работу курьерами, продавцами, промоутерами и официантами. Работодатели чаще предлагают подросткам вакансии в торговле и общепите. При этом сами школьники чаще откликаются на позиции сборщиков заказов, работников торгового зала и разнорабочих. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Диджей Мэг, Грув, Фил и многие другие. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки. И в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: года.
1: В Самаре сейчас клево, жарко, плюс 30, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня похолодает до плюс 18, будет ясно. Ну а завтра днем также плюс 30 и облачно с прояснениями. И не забывай, что у нас вовсю продолжается наша летняя игрушка, которая называется H2Ушники Рекорда. Именно здесь мы можем подарить тебе эксклюзивную фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда Кристальная, которая не только полезная, но еще и супер стильная и красивая. По будням несколько раз в день мы убираем заявки и звоним в прямом эфире. И лишь тебе решать, забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Изначально, как ты помнишь, у нас всегда 4 бутылочки, и плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а для участия нужно просто отправить фразу «хочу пить» с номером телефона обязательно в личку телеграм-канала или нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда и куда ты написал, все сообщения у нас приходят в одно окно. Ну а подробности еще разочек посмотреть можешь в нашей телеге «Макси Радио Рекорд Самары», там же найдешь информацию о накопленных литрах. И именно в телеге и в Макси не пропускай дополнительные розыгрыши нашей крутой водички Рекорда от бренда Кристальная. Ну а совсем скоро еще и освежающие рекордные заезды по улицам Самары начнутся. Информацию озвучим тебе чуть позже, и все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: беру.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

0: Record. Dance Radio.
1: Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Есть новость прикольная. Volkswagen нанял 100 овец на работу. Вы спросите, как это овцы работать будут? Да знаете, легко и просто. В Польше компания решила отказаться от газонокосилок и доверила стрижку травы под тысячами солнечных панелей обычным овечкам. Так, оказывается, дешевле, экологичнее, без расхода топлива. То есть они просто пережевывают. Вы слышали, как жуют овцы? Это звучит как мантра, вот честное слово. Так, друзья, время не теряем. Заглядываем прямо сейчас в наш мобильное приложение «Радио Рекорд». Пишите, может быть, вы тоже каким-то образом, я не знаю, оптимизировали себе домашние дела. Дома у вас, может быть, все легко и просто. Пишите, как оно работает. Дэвид Гетта в этом часе и Sia Titanium. Еще перед Джоэл Кори и Devotion. Также Армин Ван Бюрен и «Like a Child». Конечно, Sony Padera, Think About Us. Тем временем пятницы диджей Тиесто представил свою новую работу на лейбле Musical Freedom. Для записи трека он пригласил британскую певицу Оливию Себастианелли. Получился атмосферный и стильный мелодик транс. Встречайте на волнах Радио Рекорд новинку Don't Lose Your Head.
0: Рекорд. Премьера трека.

0: крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Новости.
1: Еврокомиссия подготовила доклад о возможном вреде соцсетей для детей. Документ, который создавали с участием десятков экспертов, может стать основой для обсуждения ограничений на использование социальных сетей несовершеннолетними в странах Евросоюза. В Ленинградской области не планируют вводить QR-коды на топливо. Власти заявили, что ситуация с обеспечением бензином стабильная, а информация о возможных ограничениях не соответствует действительности. Европейский гимнастический союз 28 июля рассмотрит вопрос о возвращении российского флага и гимна на международные соревнования. Об этом сообщил глава организации Фарид Гаибов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+. Рекорд.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Погода.
1: Давай посмотрим, что у нас за окном. Сейчас плюс 31 градус в Самаре. Ясно, по данным Яндекс Погода. Ночью сегодня похолодает до плюс 18, будет также без осадков. Но завтра днем до плюс 30 и облачно с прояснениями. На дорогах города сейчас 6 баллов. Движение затруднено, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Кирова простоишь полчаса от Заводского до Победы. На Московском шоссе от Панова до Советской Армии 25 минут. На Заводском от Кирова до Земицы 15 минутка. И на Московском шоссе еще один сложный промежуток, 10-минутный, от Жигулевской до 22. Второго партсъезда. И напомню тебе, что у нас вовсю летняя игрушка H2Ошники Рекорда, где ты можешь выиграть брендированную рекордную воду от бренда «Кристальная». Все, что тебе нужно сделать, так это отправить заявку, а именно фразу «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» и обязательно указывай свой номер телефона. Писать также можешь в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И если дозвонились до тебя, то тебе нужно решить забрать все бутылочки, которые у нас на кону, или же забрать стрим, но остальное оставить для следующего розыгрыша. Все подробности еще разочек можешь посмотреть в наших информ-каналах, в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара, а также в телеге не пропускать дополнительные розыгрыши нашей клевой артезианской воды от бренда «Кристальная». И все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд, и уже в эту субботу на ВК-фесте в Нижнем Новгороде соберутся лучшие электронные проекты России на сцене Радио Рекорд. Все сеты с фестиваля слушайте в наших каналах, плейлисты Радио Рекорд, в Телеграме и, конечно же, в Макс. Уже завтра Нижний Новгород, 18 и 19 июля, Москва, сцена Рекорда на ВК-фесте. Полный состав артистов на нашем сайте 0+. Так, что послушаем в этом часе? У нас впереди Global DJs и Sex on the Streets. Также впереди Эннетер и Talk to You.

0: Лада без пульс драйвера и It's a Fun Day. Друзья, прямо сейчас в нашем эфире свежий релиз, который официально вышел несколько дней назад, но уже успел прописаться в сетах лучших диджеев мира. От Peggy Good и эфиров BBC Radio 1. Стильный тег-хаус ремейк от James Hype и Pupa Nasty и Dennis Belton. Ловите эту взрывную волну под названием Work прямо сейчас.
1: Рекорд. Премьера трека.

Впервые меня назвали злопамятным 17 декабря 2003 года.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Каждая третья россиянка получает от мужчины шаурму или роллы в качестве подарка. При этом некоторые мужчины уверены, что полноценным презентом можно считать собственную чистоплотность.
2: Да само наше существование, вот уже настоящий подарок. А не это все, да? Вот
3: это все мини-мини-мини.
2: Это уже, да? Шаурму на свадьбу подарить — это выход, а вместо банкетного зала. И кольца свадебного.
3: И банные процедуры.
2: Чем не подарок сейчас? Вы, кстати, чем берете свою?
3: По мелочи. Тут дым сидит.
2: Ну, чистое что-то есть?
3: Ну, чистое есть. Вот платок.
2: Молодец, дорогие подарки.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
7: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
8: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
9: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
11: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
12: Волжское дерби на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают казанский «Рубин». В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 11 июля в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
13: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
14: Дай жару этим летом вместе с нами.
15: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Обозреватель газеты «Американский консерватор» Эндрю Дэй заявил, что Трамп может повторить ошибки Байдена по Украине и упустить шанс на урегулирование. При этом он считает, что у США сейчас есть шанс усилить дипломатическую роль. По его мнению, сокращение прямой военной поддержки Украины может помочь Вашингтону выступить в качестве посредника. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда сохранит действующие правила допуска российских спортсменов на летний сезон. При этом в организации сообщили, что рекомендации Международного олимпийского комитета могут быть учтены при подготовке к зимним соревнованиям. В Индии задержали мужчину, которого подозревают в обмане более 300 пятизвездочных отелей. Он заселялся по поддельным документам, представляясь преподавателем английского, гидом или инструктором по йоге, но не оплачивал проживание. Также сообщается, что в некоторых случаях он похищал имущество гостиниц. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-гоу-гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.
3: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
2: Я доволен.
4: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
5: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мне тут слушатели пишут, что я тебе нахамил.
2: Вы-то вообще, кстати, хамите.
3: Кто хамит?
2: Двое пацанов против одной девчонки, я все время в позиции защиты.
1: Сначала вот это факт. Кости черепа. У человека и шимпанзе одинаковы. Но у шимпанзе быстрее растут челюсти, а у человека мозг.
3: Тупые шимпанзе.
1: За что ты нахамил шимпанзе сейчас? Они сидят, слушают нас в зоопарке. За что?
3: Ты думаешь, слышит.
1: Ты детям нахамил, шимпанзе нахамил. Стас.
3: Я детям пока еще не хамил.
2: Держи тебя в руках.
3: Но, пожалуй, пойду сделаю что-нибудь.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром. На Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре жарко и по-летнему круто. Плюс 30 и ясно. Ночью сегодня будет, по данным синоптиков, плюс 18. Ясно также. Ну а завтра, 11 июля, в субботу, да, плюс 30 нам вновь обещают. И облачно с прояснениями, по данным Яндекс.Погода. На дорогах города сейчас те же 6 баллов. Движение затруднено, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Московском полчаса простоишь от Гагарина до Советской Армии. На Алматинке от Ставропольской до Старозагора 15 минут. Столько же на Кирова от Заводского до Физкультурной на Новосадовской. Садовый от Потапова до Шверника. И еще отмечено у вокзальной от Московского до Новосадовой. Сейчас она займет у вас около 15 минут. И не забывай, что у нас вовсю наша летняя игрушка H2-ушники Рекорда, где ты можешь выиграть крутую артезианскую воду Рекорда от бренда Кристальная. Все, что тебе нужно сделать, так это прислать заявку, а именно фразу «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Обязательно указывай свой номер телефона, ну а куда ты написал и когда, это все неважно. Все сообщения у нас приходит в одно окно. Далее по будням несколько раз в день мы случайным образом выбираем заявку и звоним в прямом эфире. Если дозвонились до тебя, тогда выбирай. Забрать все бутылочки, которые на кону, или же забрать себе 3, но остальное оставить для следующего розыгрыша. Информацию о накупленных литрах и подробности можешь еще разочек посмотреть в наших информканалах в Телеге и в Максе. Это Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
5: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8-846-275-25-25.
4: Рассрочка 0% – это срочка на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячный. Остаток оплачивается позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК «Ласточка.ру». Застройщик ООО «ССК Девелопмент». Проект декларации на сайте nastotik.com.ru. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Рекорд. Дэнс-лето.
7: На рекорде.
8: Дэнс-лето.

0: В эфире первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Ребята, иногда интернет умеет находить настолько неожиданные совпадения, что кажется, это вообще нереально, особенно сейчас, когда есть искусственный интеллект. Но я вам принесла реальную историю, которая сейчас разлетается по соцсетям. Пользователи заметили девушку, она, кстати, из России, которая очень похожа на норвежского футболиста Эрлинга Холланда. Настолько, что многие в комментариях шутят про женскую версию нападающего. Сходство стало поводом для десятков роликов и мемов. Люди сравнивают черты лица, мимику и даже пытаются представить, как выглядел бы Холланд в другом образе. Что еще классно, сама девушка снимает шуточные ролики о том, как она повторяет его мимику, кадры и какие-то вырезки из матчей. Конечно, одно остается главным вопросом для всех. Если внешность от Холланда досталась, то передалась ли этой девушке еще и его суперсила забивать один гол за другим? Ну, а если еще не видели по каким-то причинам эту девушку, обязательно поищите ее в соцсетях и поймете, о чем я говорю. Ну или ставьте себе плюсик, если вы в теме и понимаете, о чем речь. Как вы думаете, у кого из знаменитостей есть самый похожий двойник? Пишите свои мысли в чате рекорда, обязательно почитаю, как всегда, под лучшие танцевальные, расскажу о треках в этом часе. Новинка от Diplo, Two Steppin. Final, Tu Corazón. Чуть позже здесь Anima, Beautiful. Клевая работа от Trap Mafia, House Mafia Style. Ну что, пятница, время новинок в эфире Радио Рекорд. Представитель современной электронной сцены, продюсер Motive, презентовал кавер-версию культового рейв-гимна 90-х. Обновленный сингл Everybody Free to Feel Good прямо сейчас в эфире Радио Рекорд.
1: Премьера трека.

0: «Лето» в мобильном приложении «Рекорда». Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Внимание! Канал в Телеграм «Радио Рекорд Самара». Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Империал. Больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
7: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Вау, вкусно! Габа Джуба, ты это сейчас почувствовал? В Супре так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день. Приходи, проведем его за тебя. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
9: Спорт-клуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
10: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
11: В планете «Секонд-хенд» мы заботимся о каждом. Пенсионерам, членам профсоюзов и многодетным семьям специальные скидки. В день рождения приятный бонус. Планета Секонд-хенд.
12: Волжское дерби на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают казанский «Рубин». В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 11 июля в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
13: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10.
14: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
16: Телефон рекламной службы 212-99-90.
17: Рекорд. Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте.
18: Рекорд. Рекорд. Дэнс-лето.

0: Рекорд. Новости.
1: Президент Чехии Петр Павел призвал возобновить переговоры с Россией и заявил, что для этого есть ограниченное время до выборов в Госдуму. При этом он поддержал продолжение военной помощи Украине и заявил о необходимости сохранить ее обороноспособность. Еврокомиссия выразила обеспокоенность рекомендацией МОК отменить ограничения для российских спортсменов. Представитель Еврокомиссии Анна Кайса Итканин заявила, что организация выступает против допуска россиян к международным соревнованиям. Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Россия готова добиваться через суд допуска своих спортсменов к международным соревнованиям. По его словам, страны, которые продолжают ограничивать участие россиян, рискуют лишиться права проводить крупные турниры. Ранее по этой причине Эстония уже потеряла 2 чемпионата Европы. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». 3 иностранных артиста – Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Темп. Трансмиссия «Портал». Только до 14 июля билеты по специальной цене для ранних пташек на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Рекорд реклама. Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2.
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б, ОГРН 103-78-3248-605-6+.
8: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
9: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «Джилэнд» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gilandrus.ru.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ.
12: Дэнс лето!
13: На рекорде.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас погода для пятничных прогулок плюс 29 градусов. И ясно. Ночью сегодня, по данным Яндекс, погода будет до плюс 18, малооблачно. И прекрасная новость. Завтра тоже жарко. Плюс 30-31 примерно. И облачно с прояснениями. За минувший час загруженность дорог снизилась сразу на 2 балла. Сейчас на дорогах города 4 балла. Местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. На высоту Б 10 минут движется от Потапова до Солнечной. Нововокзальная столько же от Московского до Новосадовой. Уральская стопорится от АЗС до Южного шоссе, на Аврора пятиминутка от Мариса Тереза до Дыбенко. Остальные оперативные и важные новости смотри в наших информканалах, в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Там найдешь информацию о происходящем не только в городе, но еще и в стране и в мире. Обязательно подписывайся. Смотри там важную информацию. Конечно же, наши приколы, но также информацию о наших розыгрышах, в том числе и об H2Oшниках, в которые мы, кстати, скоро совсем поиграем с тобой. Ну а по музыке далее слушаем Тукурасон от Нао, а также будет Олеса и One Republic.
0: Рекорд. Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
5: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 800 000 рублей. За первый год службы 4 300 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
6: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,16%.
7: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
8: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО Сбербанк Семейная ипотека». С условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО Сбербанк. Застройщик ООО «СЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция только до конца июля. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
10: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Наступил-таки вечер пятницы, и прекрасная погода так и манит на прогулку. Тем более, что завтра уже выходной, торопиться совершенно некуда. И заснуть можно сегодня не по расписанию в 10 вечера, а можно гулять всю ночь, наслаждаться летом, приятной компанией и, конечно, клевой музыкой. И если ты не знал, учеными уже доказано, что музыка помогает поддерживать здоровье нервной системы. А уж если ты музыкант, то хочу тебя обрадовать. У исполнителей мозг вообще не стареет. Именно так. Поэтому слушай везде и всегда лучшую музыку. Она, как ты знаешь, на главной танцевальной круглосуточно. И в этом часе у нас много чего клевого для тебя. Будет недавно.

Давняя новинка Эйв, Meet Me in the Dark. Заряженная тема Think About Us будет от Sony Padere and D.O.D. Услышим All Things Break, Gravity.

0: сделать, так это отправить заявку на игру, а именно пиши «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И обязательно указывай свой номер телефона. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Позвонить мы можем и тому, кто заявку прислал месяц назад, и тому, кто только что это сделал. Участнику нужно решить, забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться счастью со следующим участником. Изначально всегда у нас 4 бутылочки и плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а еще разочек подробности и информацию о накопленных литрах можешь посмотреть в нашей телеге, а также в Максе Радио Рекорд Самара. Никуда не пропадай, не уходи, но уже через несколько минут мы будем с тобой играть.
1: Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
2: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
3: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка. Компания «Автокресло детям» разработана при поддержке ГИБДД и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.ру.
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
6: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
9: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Предлагаю тебе прямо сейчас выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» и стать H2Ошником рекорда. Для участия нужно отправить фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда ты написал и куда, главное, обязательно указывай свой номер телефона. Подробности и информацию о накопленных литрах можешь посмотреть в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Но если вдруг ты не слышал, то напомню тебе правила. Побудем несколько раз в день, мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И если набрали тебя, тогда решай, забрать все накопленные бутылочки или же забираешь 3, а остальным делишься со следующим участником. Всегда у нас изначально на кону 4 бутылочки и плюс то, что остается от предыдущей игры. И прямо сейчас у нас такой большой объем воды нашей рекордной от бренда «Кристальная» разыгрывается, аж целых 8 бутылочек. И посмотрим, как ими распорядится у нас Никита. Номер телефона его оканчивается на 6509. 6509, Никита, отзывайся, бери трубочку, какой хороший гудок, звонкий, по-любому должен Никита взять трубочку, ну и, наверное, заберет все 8 бутылочек.
2: Алло.
1: Чует мое сердце, привет, Никита, это Радио Рекорд Самара, ты в прямом эфире. Никит, рассказывай, какие планы у тебя на выходные, по-любому какой-нибудь у тебя намечается пикник.
2: Да нет, на амбар пойду, на дрит.
1: Ага, вот так вот, отлично. Ну, я думаю, что тебе водичка рекордная наша пригодится, тем более ты писал, что хочешь пить, верно?
2: Верно, пить хочу, но хочу всю воду отдать следующему. Себе так вообще брать не хочу.
1: Это же как же так? А зачем же ты писал, что хочешь пить? Нет, так не пойдет, так не пойдет. Либо ты забирай тогда 8 бутылочек, либо забираешь 3, а остальное переходит у нас на следующий розыгрыш. Давай решай, либо так, либо так.
2: Ну, а что, следующим нельзя все отдать?
1: Ну, ты совсем не хочешь нашей рекордной воды, я не понимаю.
2: Я по следующим хочу поделиться.
1: Какой ты молодец, какой ты молодец. Давай, 3 забирай, и 5 тогда у нас переходит в следующий розыгрыш. Договорились?
2: Давай.
1: Ну, все, отлично, молодец. Уговорила буквально, уговорила забрать. Поверь мне, она очень вкусная и очень стильная, и очень клево смотрится. Особенно, прикинь, как классно, если ты кого-то встретишь, а это редкость большая, такой же водичкой. Очень круто. Ну что, поздравляю тебя. 3 бутылочки достается тебе. Отличного настроения, крутых выходных тебе, Никит. Договорились?
2: Да, спасибо.
1: Ну все, отлично. Ну а тем, кто хочет также поучаствовать, как и Никита, в нашем розыгрыше нашей рекордной артезианской воды от бренда «Кристальная», обязательно пиши слова «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же в личку нашей группы ВКонтакте. Ну а в информ-каналах увидишь всю информацию, все подробности и информацию о накопленных литрах. Обязательно подписывайся.

0: Рекорд. Новости.
1: Роспотребнадзор запретил купание на 10 пляжах Самарской области. С 30 июня по 10 июля 2026 года вода не соответствовала нормам по микробиологии на объектах в Самаре. Набережные, Загородный парк, улица Советской армии, Можайский, Барбошина поляна и Красноглинский район. В Тольятти это Волжский замок, Итальянский пляж и в Отрадном Большой Кинель. 79 управляющих компаний в Самарской области попали в черный список с начала 2025 года. 1018 многоквартирных домов исключены из реестра управления этими компаниями и перешли к добросовестным УК. ГЖИ также сокращает так называемую миграцию домов, передает ГТРК. В Самарской области с 11 по 15 июля сохранится высокая пожароопасность лесов, присвоен 4 класс. Объявили желтый уровень опасности. Но больше новостей города, страны и мира узнавай круглосуточно в наших каналах в Макс и Телеграм Радио Рекорд Самары. И все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Диджей Мэг, Грув, Фил и многие другие. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
7: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Радиоканал 101,5. Для детей старше 12 лет.
9: Дэнс лето!
0: На рекорде. Yeah!

0: пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 27 градусов. Ясно. По данным Яндекс.Погода, ночью похолодает до плюс 18, будет также без осадков. Ну а завтра днем до плюс 30 и облачно с прояснениями. На дорогах города сейчас всего-навсего 3 балла. Местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Московском простоишь от Димитрова до Алматинки 15 минут. Все из-за аварии на пересечении Алматинки и Москвы. На Уральской 10-минутка собралась от АЗС до Южного шоссе. Полевая стопорится от Волжского проспекта до Арцебушевской. И на Нововокзальной от Московского до Новосадовой также 5-минутка. И напомню тебе, что всю самую свежую, интересную и важную информацию ты можешь смотреть в наших информканалах в Телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Обязательно подписывайся, забегай туда, читай, комментируй, участвуй в наших розыгрышах и, конечно же, смотри информацию про все наши игрушки. В том числе найдешь там информацию про наших H2O-шников. Выигрывай артезианскую фирменную воду Рекорда от бренда «Кристальная». Радио Рекорд Самара – все это для детей старше 12 лет, а из музыки далее будем слушать новинку от Ave «Meet Me the Dog».
0: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от Радио Рекорд.

0: детский час на рекорде.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4. Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
4: Рассрочка 0% под отсрочку на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячный. Остаток оплачивается позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК-ласточка.ру. Застройщик ОСС «Экскат Девелопмент». Проект декларации на сайте nastotika.com.ru. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Рекорд. Дэнс-лето.
6: На рекорде. Yeah!

0: Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. И если вы из Нижнего Новгорода или сейчас направляетесь туда, то у меня для вас отличные новости. В эту субботу на ВК-фест в Нижнем соберутся лучшие электронные проекты России на сцене Радио Рекорд. Если вы будете там, то это самое правильное решение на этот уикенд. Ну а все сеты с фестиваля слушайте в наших каналах, плейлисты Радио Рекорд в Телеграме и в Макс. Уже завтра Нижний Новгород, 18-19 июля, Москва. Сцена Рекорда на ВК-фест, полный состав артистов на нашем сайте 0+. Пока вы планируете, в каком городе пойти к нам на фестиваль, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Calvin Harris, Jeezy, Satisfy. Горячий трек от Albert Bright, Wild. Еще услышим клевую работу от Bebe Rexha, New Religion. Совсем скоро здесь Медуза, Don't Wanna Go Home. Откроет этот час Avalon Rockstone с треком Vertigo. Это рекорд. Dance. Лето.
1: Dance. Dance. Лето.
2: На рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мне тут слушатели пишут, что я тебе нахамил.
2: Вы-то вообще, кстати, хамите.
3: А кто хамит?
2: Двое пацанов против одной девчонки, я все время в позиции защиты.
1: Сначала what the fuck. Кости черепа. У человека и шимпанзе одинаковы. Но у шимпанзе быстрее растут челюсти, а у человека мозг.
3: Тупые шимпанзе.
1: За что ты нахамил шимпанзе? Они сидят, слушают нас в зоопарке. За что?
3: Ты думаешь, слышит.
1: Ты детям нахамил. Шимпанзе нахамил. Стас.
3: Я детям пока еще не хамил.
2: Держи тебя в руках.
3: Но, пожалуй, пойду сделаю что-нибудь.
0: Вейкаперы. Никита. Стас. Рыжая. Утром. Рекорде. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
7: Волжское дерби на Металлурге. Самарские крылья советов принимают Казанский Рубин. В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион Металлург 11 июля в 17.00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
8: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
9: Категория 18+.
10: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
12: Рекорд. Дэнс-лето.
0: На рекорде. Лето.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: InvestFuture на рекорде.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд, и с вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Обсуждаем ключевые события из мира экономики и финансов. На этой неделе индекс Мосбиржи потерял еще 3,5% и завершаем неделю мы в районе отметки 2150 пунктов. То есть российский фондовый рынок зафиксировал 18-ю неделю падения подряд. И сейчас индекс Мосбиржи находится на уровнях начала 2023 года. Это, друзья, уже не коррекция, это уже больше похоже на образ жизни. Причем мы видим, что по большинству российских акций уже сейчас есть перепроданность. То есть фундаментально компании стоят дешево. Но проблема в том, что рынок может оставаться иррациональным несколько дольше, чем у инвесторов остаются деньги на то, чтобы выкупать просадку. И вот сейчас, кажется, именно такой период наступает, потому что очень многих из рынка выбило продолжающимися распродажами. Ну, а причины этих распродаж не поменялись. Риторика Центробанка, геополитика, рубль, который все еще остается довольно крепким. При этом не совсем прозрачна ситуация, которую мы наблюдали с отзывом лицензии у депозитария крупной финансовой компании. Не очень понятно, что происходит с продажами нерезидентами российских акций. При этом в Банке России обвал рынка не связывают с продажами бумаг из-за рубежа. Ну и в целом мы видим, что экономика наша переживает, конечно, непростые времена, и как-то и компании, эмитенты акций пытаются адаптироваться и принимают решения, которые рынок раскачивают еще сильнее. Вот мы видим, что акции золотодобытчика «Полюс» обвалились на 30% за неделю, даже чуть больше. Причина такого падения в том, что «Полюс» приостановил дивидендные выплаты до 2030 года. Рынку, конечно, это не понравилось, потому что «Полюс» — золотодобывающая компания, развивающаяся, устойчивая, воспринималась как стабильно платящая дивиденды. И вдруг такой разворот. Рынок, конечно, шокирован.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Также отмечу, что на этой неделе нефть снова пошла наверх, потому что на мировой арене все обсуждают то, что пришел конец перемирию между Ираном и США. Недолго оно продлилось, возобновили обмен военными ударами страны. Ну и как итог, нефть у нас уже ближе к отметке $80 за бочку заканчивает неделю, больше 5% прибавляет. В России, к сожалению, продолжаются удары по нашей инфраструктуре, проблемы с топливом есть, вы все про них слышали, и это, конечно, разгоняет инфляцию. Вероятно, ЦБ будет вынужден остановиться в цикле снижения ставок. Ближайшее заседание у нас в конце июля. И здесь большинство аналитиков сейчас сходятся во мнении, что ставку снижать не будут. Также на этой неделе мы в России увидели данные по инфляции, на которые еще внимательно смотрит ЦБ. С 30 июня по 6 июля рост потребительских цен несколько ускорился до отметки 31%. В прошлый период было 22%. Но при этом годовая инфляция к 6 июля несколько замедлилась до отметки 5,6%. Но это замедление объясняется во многом тем, что не индексировали пока тарифы ЖКХ. Так что это скорее техническое замедление, поэтому большинство аналитиков считают, что ЦБ ставку в июле снижать не будет, а это, конечно, очередное испытание для экономики. Продолжаем внимательно наблюдать. Вы слушали Радио Рекорд, и с вами была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture.
0: InvestFuture на Радио Рекорд. Рекорд. Реклама.
2: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
4: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
3: Да, 100!
5: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Время
7: выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва.

0: 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Каждая третья россиянка получает от мужчины шаурму или роллы в качестве подарка. При этом некоторые мужчины уверены, что полноценным презентом можно считать собственную чистоплотность.
2: Да само наше существование, вот уже настоящий подарок. А не это все, да? Вот
3: это все мини-мини-мини.
2: Это уже, да? Шаурму на свадьбу подарить — это выход, а вместо банкетного зала. И кольца свадебного.
3: И банные процедуры.
2: Чем не подарок сейчас? Вы, кстати, чем берете свою?
3: По мелочи. Тут дым-сюды.
2: Ну, чистое что-то есть?
3: Ну, чистое есть.
2: Вот молодец, дорогие подарки.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: И давай расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет облачно с прояснениями и до плюс 30 градусов. Сегодня ночью до плюс 18 и ясно. И не забывай, что каждый будний день Рекорд заряжает тебя не только позитивом, но еще и клевой энергией. В эфире Мега Утро ты делишься тем, на что стоит обратить внимание. Также мы играем с тобой в клевые игры, дарим тебе подарки, слушаем неформатные композиции 8.40 в рубрике Трэш-пати. И, конечно же, рассказываем тебе свежайшую и полезную информацию. Ну и, конечно, мы продолжаем нашу летнюю игрушку. Записываем тебя в ряды H2 ушников Рекорда. И можешь выиграть фирменную рекордную артезианскую воду от бренда Кристалле. Все это с 7 до 11. Мега Утро для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Поговорим еще немного о конфликте между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от Новых людей. Напомню, противостояние парламентских дам, которое довело их до суда, сводится к особому взгляду каждой из них на мир. Новый человек Горячева, например, убеждена, что молодые женщины только и думают о том, что мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. Поэтому, мол, боятся выходить замуж. Коммунистка Сталина, в общем-то, подтверждает эту точку зрения, предполагая, что закон о домашнем насилии отпугнет парней от брака, потому что, цитирую Нину Останину, «импульсивные наши женщины любое прикосновение могут принять за насилие и побежать в полицию». Слушая все это, я долго не мог понять, откуда берутся такие взгляды. Что касается Ксении Горячевой, сложилось стойкое впечатление, что она лукавит, пугая юных барышень. Ее саму все перечисленные страхи от брака не оттолкнули. В прошлом году она благополучно вышла замуж. И вот что она рассказала о своем опыте.
6: За что вы больше всего благодарны друг другу?
7: Короче, за что я очень благодарна. Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, именно в безопасности рядом с мужчиной. Не чувствовать себя перманентно в режиме выживания, рассчитывания только на себя и одинокой. Оно периодически там как-то корректируется именно поднимающимися там разными материалами, да, там внутри меня, какими-то моими травматозами, реакциями, но оно быстро все сводится на нет и приводится в штиль. Но вот так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже, это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
5: Как видите, депутат прекрасно отличает реальные отношения со своим мужчиной от всплывающих, как она выражается, травматозов. В реальной жизни она благодарна своему жениху, а теперь мужу. А выдавая свои травматозы и страхи за реальность, Горячева, получается, прагматично зарабатывает для новых людей политические очки и популярность среди тревожных девушек. И плевать, что их и правда можно отпугнуть от брака. Сама-то, повторюсь, уже замужем. Ах, дамы, дамы, как это по-женски. А что за травматозы у коммунистки Останиной, ну, наверное, обсудим в следующий раз. Там тоже все, ох, как сложно.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
9: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Рекорд. Лето.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
10: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Хруст Шоу на рекорде.
1: Самое что ни на есть начало 9 вечера, московское время. А это мы, Кремов Хрусталев. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! В современном мире на протяжении долгих лет существует масса замечательных теорий. Рептилоиды, которые, как известно, управляют миром. Вера в то, что Земля плоская. Теория так называемой симуляции реальности. Это типа, что наш мир — это такая сложная компьютерная программа, созданная более развитой цивилизацией. Секретные базы в Антарктике, в Антарктиде, где подо льдом трутся инопланетяне. Протоколы сионских мудрецов и так далее, и так далее. Конечно, в 21 веке верить во всю эту прелестную чепуху миллионам было бы совершенно невозможно, если бы не такая полезная для быстрого распространения не только правды, но и чепухи штука, как СМИ. Благодаря ей нас очень удобно всех держать за болванов, но и жить зато не так скучно. А вот за это как раз-таки отвечают главные детеныши любого СМИ под названием «Новости». Некоторые из них мы обсуждаем прямо сейчас в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Беспилотное такси сдало полиции подростков, которые решили выпить прямо в салоне. По данным СМИ, компания молодых людей вызвала машину и начала распивать алкоголь во время поездки. Камеры, круглосуточно следящие за происходящим в салоне, зафиксировали нарушение, после чего система связалась с оператором. Автомобиль заблокировал двери, доехал до ближайшей парковки и дождался приезда полиции.
2: Секундочку. Я что-то это... Я вижу, вы тоже немножко оторопели. А у нас что, уже вовсю беспилотные такси гоняют?
1: Слушайте, ну это вот непонятно. Не было сказано в новости, в какой стране это произошло. Ну, знаете, но я сузил круг поиска. Это точно не в Беларуси. Потому что в Беларуси милиция. Он дождался бы милиции, а не полиции.
2: И не Северной Кореи, впрочем, тоже. Да, ну уже легче. Ну, потому что вот для меня лично вот это главная новость. Но и тогда, слушайте, если это так, ну вот вам тогда, пожалуйста, и главная антиреклама беспилотного такси. Нельзя бухать. Потому что, знаете, а ведь у нас же как? У нас же всегда, вот знаете, вот этот футуризм, он же всегда, ну, в конечном счете, мы над ним смеем. Потому что у нас же все всегда боялись, что вот это, если будет беспилотное такси, там, да, а вдруг оно там то, а вдруг это, ненадежное, страшно, там, может заклинить, попасть в аварию. А тут-то, оказывается, другая опасность. Откуда не ждали, пришла.
1: Сзади.
2: Да, сзади подкралась. То есть самая страшная опасность — не побухать. То есть ты, значит, заказал такси в пивнушку, а тебя, значит, привезли в полицию. Слушай, а у меня тогда другой вопрос. А бывает наоборот. Вот ты заказал пилотное такси в полицию, потому что там работаешь. Оно тебя привезло в пивнушку, потому что система, следящая за происходящим в салоне, зафиксировала, что ты слишком для работы пьян. И отвезла тебя не в полицию, а к Сереге в гараж. Такое бывает?
1: Нет, законопослушное такси отвезло бы тебя в вытрезвитель.
2: Это слишком умное.
1: Смотрите, это страшные вещи. То есть круглосуточное слежение внутри салона. Ну, хорошо, пропьют, ладно. А вот если я что-то другое там делаю, такое, что вот такое...
2: Это сложно. Сначала системе будет сложно. Но я уверен, что уже готова программа и на это.
1: А если я...
2: Погоди, секунду, это важно. Если вы делаете это, законом-то вроде не запрещено, тем более в беспилотном такси, где пилота даже нет, правильно? Но система, обнаружив это, она точно равнодушной не останется. И, возможно, вам даже поможет. А что, если там есть рука?
1: Нет, зачем рука? Ну что, я боюсь чужих рук. А если музыку включить, знаете, такое?
2: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот это, конечно, хорошо. Но, вы знаете, значит, тут же другая история. Беспилотное такси, как было сказано, сдало полиции подростков, да? Подростков, которые решили выпить прямо в салоне. Ну, то есть, смотрите, это очень важно. То есть в функции бесплатного такси входит, оказывается, не столько тебя вести, сколько следить за твоим моральным обликом, да? Я вот думаю, вот бы, на самом деле, таким такси заменить некоторых родителей. Я бы, кстати, и вас на таком такси покатал, чтобы вы
1: завезли. А вот тоже вопрос, смотрите, как бы, сдало, потому что они подростки или потому что они выпивали как подростки, то есть взрослым? Мне же видно по лицу, что мне минимум 19, да, что я не старше 18, да? Вот меня бы оно сдало, как бы.
2: А это зависит, видимо, от такси. Это был, то есть, уровень беспилотного такси. Видимо, они ехали в дешевом, как это, в экономе, да? А, конечно, так сказать, в лакшери-классе, там, ну, или хотя бы в бизнес-классе.
1: А у меня еще и огурчик бы так, знаете, предложило.
2: Вы про какую ситуацию? Где вы пьете или где вот рукой?
1: Нет, как про...
2: А, нет, а знаете, где вы рукой, а вам огурчик?
1: Огурчик никогда не лишний, понимаете? Огурчик — это всегда огурчик.
2: И, а вот, это здорово. Это замечательно, потому что мы каждый день... Вот каждый день, мы уже в будущем, но каждый день мы в него входим все дальше и дальше. Входим в том самом хорошем смысле.
1: Вот, исключительно.
2: Да и в плохом тоже, на самом деле. Мы входим в будущее. И вот уже вот реальная новость про беспилотное такси. Подростков там задержали, неизвестно где это. Вопрос. Конечно, вопрос традиционный наш, классический, такой очень такой твердый.
1: Регулярный,
2: наш вопрос, да. Случай в такси. Конечно же, этот вопрос сегодня будет отличать один важный нюанс, который следует из этой новости. Возможно, случай не просто в такси, но и в беспилотном такси.
1: Да, расскажи, как ощущение, потому что мы вот не ездили в беспилотном такси.
2: Они, конечно,
1: расскажи ездили, нам, да, да. Как что там, подводные камни какие-то там, да, плюсы, минусы.
2: А может, такси пилотное? Да, как вот по-старому говорят, такси-пилотка, да? А может, такси-пилотное, но тоже как бы ощущение, что беспилотное, вот недавно ездил. Как вообще, особенно сейчас в такси, когда у нас на фоне бензин, да? Вот какие-то истории, Люба, у тебя есть, а может быть, ты сам... Ну и, конечно же, в первую очередь мы здесь приветствуем кого? Правильно, самих таксистов. И, кстати, в том числе и таксистов-беспилотников.
1: Да, беспилотные. И давай, звони нам, как бы вот пиши нам это вот все.
2: Вы поняли? Да, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Моноколесники Петербурга объявили охоту на извращенца из Мурина. После серии нападений на девушек участники местного сообщества решили самостоятельно найти мужчину, который подъезжает к прохожим на моноколесе, шлепает их по ягодицам и скрывается. Энтузиасты заявили, что хотят поймать своего коллегу раньше полиции.
2: Энтузиасты. А это, знаете, пострашнее полиции будет, когда тебя 100 моноколесников-энтузиастов натянут на моноколесо.
3: А моноколесник уже по определению энтузиаст, как бы там, любой из них.
2: А еще, да, представляете, нет, а еще энтузиасты в этом-то контексте, это вообще слово страшное. Скажите честно, вы бы хотели повстречаться с группой моноколесников-энтузиастов ночью, а вы даже без роликов?
3: Ну, тут у меня, конечно, возникают справедливые опасения на этот счет. Смотрите, ну, возможно же, как даже профи допускают судебные ошибки, да? А вот если они поймают не того? Ну, как бы, случайно, знаете? Ну, просто рожа подозрительная. Вот как вот...
2: Ну, понимаете, как не того? Тут у него есть особая примета. Моноколесо.
3: Не хватает за попу, да?
2: Нет. Да, ну да, попа в руке.
3: А если я хватил за попу, это первый раз, у меня не рецидив, как у того-то. Может быть...
2: А вы просто пошли по его стопам.
3: Ну, просто, да, решил проверить.
2: И вот тут отсюда у меня главный вопрос. Ну, хорошо. А что эти энтузиасты собираются с этим чуваком сделать, когда они его поймают? Вот как они могут наказать вот этого другого моноколесиста? Что, моноколесисту сделать монобровь или моноглаз? То есть оставить один глаз? Или вообще, честно говоря, это для моноколесиста, так вот, по мне, так это не наказание. Там монобровь, моноухо. Для моноколесиста это же норм, да, когда все моно, более-менее.
3: Поэтому они, возможно, не дай бог, конечно, возможно, вспомнят такое старинное наказание, как колесование.
2: Моноколесование. Да, ну, они его собираются как бы наказать в рамках закона, конечно, да,
3: естественно? Ну, да, конечно, и для этого они надеются поймать его раньше полиции. Конечно, все по закону, все как бы...
2: А какой закон у моноколесников? Вот есть око за око, да, а здесь моноколесо за моноколесо.
3: Это складовый такой закон, да, свои законы, по своим законам, законам стаи.
2: Я, кстати, реально прочел где-то, просто попалось где-то в ленте, что уже Бастрыкин даже занялся этим, то есть поставился. То есть можете представить?
3: Подождите. Я так понимаю, чтобы поймать моноколесиста, тоже нужно быть на моноколесе. Как Бастрыкин этим...
2: Может быть, он просто держит на контроле на моноколесе.
3: На карандаш.
2: На монокарандаш.
3: Моноконтроль Бастрыкина.
2: Ну, наверное, да. Но на самом деле, я вот реально думаю, как его можно... Вот поймают его моноколесники. Но он же там, в конце концов, там, не насиловал, да? То есть, да, нехорошо это все за попу хватать, понятно, мягко говоря. Но вот какое может быть наказание? И знаете, мне кажется, что есть только одно по-настоящему страшное наказание для моноколесника. Это лишить его... Нет, не этого, а моноколеса.
3: Ну, это хорошее наказание. Возможно, еще, знаете, вот привязать его к дереву, и все будут моноколесники строем проезжать и хватать его за попу. Захватают.
2: А как это называется?
3: До конца, знаете, там сотни моноколесников.
2: Нет, ну, а как называется? Вот если... Нет, меня, знаете, а вот если вот моноколесника лишить моноколеса, то есть он в кого превращается? В моноколесо стало
3: моноголя. Моноколесник без моноколеса то же самое, что моноколесник с колесом, только без колеса.
2: То есть как?
3: Как у самурая с мечом. То же самое, что...
2: Нет, ну мы его можем назвать мононогий? Или как?
3: Ноги-то у него две. Ноги. Классно, я говорю.
2: Не, ну может после встречи с моноколесниками, которые хотят его наказать, может все-таки одна?

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 840. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. Российскому самолету Ил-114-300 без иностранных деталей запретили летать в дождь, жару и сильный холод. Как пишут СМИ, импортозамещенный лайнер получил сертификат с серьезными ограничениями. Полеты разрешены 25 градусов. Без грозы, обледенения и только сухих взлетно-посадочных полос. Разработчики заявили, что испытания продолжаются, а часть ограничений снимут после завершения доработок.
2: Чего? Полеты разрешены только при температуре от минус 9 до плюс 25 градусов? Ну, знаете, тогда, ну, такая новость. Тогда ему разрешено только стоять. Ну, тогда это не самолет, это самостой. Отстой, самостой. Потому что, ну, выше, вообще, выше 5000 метров, ну, как где летают, ну, обычные нормальные пассажирские самолеты, там температура всегда, как бы, она всегда ниже минус 9. Ну,
3: значит, будет летать пониже.
2: А вообще на 10 тысяч метрах там, да, там вообще минус 50 примерно. А пониже такому самолету нельзя летать. То есть, и тогда, смотрите, самолету, которому нельзя летать при температуре ниже 10 градусов, можно только ездить. Ну, тогда, опять же, это уже не самолет, а самоезд. С другой стороны, ну, знаете, это все-таки, конечно, хорошая новость, потому что давайте, ну, все-таки признаем, что в мире еще самолетов-самоездов нет. Это такое первое изобретение, ездовой самолет.
3: Да, и как бы огромный плюс у него, что он будет ездить очень быстро, потому что предзлетная скорость самолета какая там?
2: Ну,
3: 300,
2: ну, 300 какая? Ну, 400. Нет, ну, и 200, может быть, такой.
3: Ну, быстрее, ну, машин, как бы, да?
2: Ну, конечно, быстрее. И, конечно, это клево прокатиться на самолете с ветерком по Тверской-Ямской. А еще, круче, гонки на самолетах таких устраивать с дрифтингом. Пилот-дрифтер навалил боком. У самолета есть бок?
3: Ну, конечно, для этого нужно отстегнуть крылья у самолета, чтобы он, ну, в улицу вписался, в Тверскую, Ямскую.
2: Да, с крылья такого точно не нужны. Да и в такси, на самом деле, такой самолет даже очень-очень-очень пригодится. Потому что, во-первых, можно сразу кучу людей, как бы, взять, да, чартером. И сразу в аэропорт Шереметьево приезжаешь на самолете. Да, и сразу в другой самолет, летающий уже, например.
3: А будут такие еще?
2: Не знаю. Но это, конечно, при том, что если на улице меньше 25, там же было сказано до 25, да? То есть, кстати, непонятно, а вот ездить до плюс 25,
3: наверное, тоже можно? Ездить, конечно, можно. Да, конечно, ездить, пожалуйста, без ограничений.
2: Окей. У него есть категорию просто Б пилота, да, получить, да? А что с ним, кстати, случается, когда он летает, когда выше 25 градусов? Он что, начинает, типа, тихонечко становиться пластилинолетом? Типа,
3: ну, такой, да, жарко, потеть начинает, там, да, вот все. А когда меньше минус 9, мурашки у него получают.
2: Ну, зато ничего, на самом деле тоже хорошо, потому что в такой самолет нужно просто всегда входить с градусником, да? У тебя все равно есть градусник.
3: А лучше не входить.
2: А вы что? Вот скажите мне честно, ну вот, честно, хороший самолет, билеты дешевые, новый. А вы что, не полетели на таком самолете?
3: Слушайте, боюсь, что полетел бы, потому что я в самолетах ничего не понимаю. Я бы не понял, в
2: каком. Если я лечу. Если не сказали, да, конечно.
3: Меня загрузили мою тушку в любой самолет, и я лечу.
2: А я кое-что, ну так, не сильно больше, чем вы, но понимаю. Я бы полетел, например, на таком только на буксире. Или на самолете-эвакуаторе. Есть такие?
3: Ну, теперь должны появиться, конечно, да.
2: И, значит, ему запретили...
3: Парковки такие, помимо аэродромов.
2: Да,
3: парковки. Промежуточные такие.
2: Значит, а ему, значит, как было сказано, запретили без иностранных деталей летать, что там, в дождь, жару и сильный холод. Окей, а что еще осталось? Какая погода? Осталась только одна погода, называется сказочная погода. Или южная ночь. Там, ну, как бы, знаете, там и не тепло вроде, и до плюс 25.
3: Ну, какая комфортная, как для тоже человека погода. Ну, в принципе, это человеческие ограничения, да? Вот да, нам да, же да, всем некомфортно, когда, ну, в основном, когда больше плюс 25, да, жара начинается, минус 9, до минус 9 еще нормально, а потом уже как бы мерзнуть начинаем, там, да, это вот все.
2: Да, как человек. Просто вот как Коленька. Как мальчик у Коленьки, мама, когда говорит, там, в жару не пойдешь гулять, спаришься. В холод не пойдешь гулять, замерзнешь. Да, там...
3: Шапку надень!
2: А, самолету шапка нужна!
3: Скорее, это же требование не мамы, а бабушки.
2: Да, и какие, кстати, это детали?
3: Вот детали, вот действительно, вот, я вот в этом ничего не понимаю, но вот что вот, как бы, чего нам не хватает отечественного, потому что нет импортного.
2: Вы имеете в виду, чтобы он ездил?
3: Да, чтобы он летал нормально. Ну, в грозу, понимаю, там, громоотвод. Нужно, да? В холод, что там, утеплитель какой-то, там, вата, там, не знаю, там.
2: Нет, в холод, нет, зимой, это понятно, зимняя резина, шиповая.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Володин пожаловался на низкие зарплаты депутатов Госдумы. По данным СМИ, на закрытом заседании спикер заявил, что парламентарии получают около 500 тысяч рублей в месяц, тогда как федеральные министры зарабатывают значительно больше. Именно этим он объяснил решение досрочно выплатить депутатам премии на 2 миллиарда рублей. При этом Володин отдельно возмутился тем, что информация о премиях попала в СМИ.
1: Конечно! А вдруг позавидуют и сглазят? А вот, кстати, а как она попала в СМИ? Кто это допустил?
2: Кто-то недобросовестный из тех, кто был на этом совещании. Я понимаю, конечно, недовольство Володина, потому что, а чего вы в чужой карман заглядываете?
1: Конечно.
2: Вот, деньги считаете.
1: Но я знаю, кстати, как, у меня есть версия, как она попала, эта информация, в СМИ. Это все-таки, видимо, знаете, это, видимо, из-за Милонова. У него же айфон, он все равно даже не скрывает, говорит, айфон, там китайский, неважно, они все китайские. Возможно, через просто айфон вражеский
2: высунули. А, хакеры, да, взломали,
1: конечно.
2: Подломали.
1: Как еще она попала? Значит, и что? Пожаловался на низкие зарплаты депутатов 500 тысяч. Ну, конечно, да, тут мы должны признать, это никуда не годится. Да, за такую работу всего 500 тысяч. Ты знаешь, да, 500 тысяч это только в столовой Госдумы посидеть.
2: Не, ну, говорят, там дешево, говорят.
1: Ну, дешево, но посидеть-то, а? И у министров больше. Но это вот как бы действительно, вот это нам понятно. Потому что, конечно, давайте, вот это же и нас касается. Ведь не важно, какая у тебя зарплата, важно, какая у соседа, да? Но только у меня такой вопрос. Значит, депутатам надо поднять зарплату, 500 тысяч мало, потому что у министров больше. А если окажется, что у министров не только зарплата больше, что будем поднимать и как будем увеличивать?
2: А как ты узнаешь, что у министров?
1: Нет, ну вот я прошел слушок. Тоже деньги из бюджета на увеличение депутатам. Потому что, а я не исключаю, что есть министры, которые... Такие министры есть, да?
2: А к тому же министров меньше, чем депутатов федеральных.
1: Конечно.
2: Да, как бы они такие... Это более такой, ну как бы такой штучный товар, как бы, да? Депутатов там 450, а министров сколько? Ну, два десятка, может, максимум.
1: Ну, побольше, ну да.
2: Не, вот федеральных.
1: Ну да, ну я понял. Да, федеральных там плюс минус, да. А и именно этим он объяснил решение досрочно выплатить депутатам премии на 2 миллиарда, миллиарда рублей. А, и 2 миллиарда, это, я надеюсь, каждому депутату, да?
2: Да нет, ну как, нет, это он на всех.
1: Жаль.
2: И смотрите, вот еще очень важно. Знаете, как вот, я прекрасно понимаю, вот, как это все происходит. Володин все четко объяснил. Это сэкономленные 2 миллиарда рублей. Они на чем-то сэкономили. На чем... Сэкономили.
1: На столовой, я не знаю.
2: Как сэкономили? Как депутаты могут сэкономить?
1: Ну, наши деньги могут же, так сказать, не разбрасывали их ни на что, ни на попади, а накопили. Но я не понял, а за что премия? Ну, хорошо, премия, хорошо. А за что конкретно? То есть, видимо, есть только, вот из того, что я сейчас услышал, есть только один резон, за что им можно дать премию. И об этом, собственно, сказал Володин. За то, что у министров зарплата больше, чем у них.
2: Ну, да.
1: Потому что это был единственный его довод. То есть он пожаловался, что, значит, у министров зарплата больше, чем у депутатов. Других аргументов как бы там не было никаких. То есть повысить депутатам зарплату за то, что у министров она выше, чем у депутатов.
2: Да? Не зарплату повысить, выдать премию.
1: Ну и премию. Да, Не, зарплату тоже, значит.
2: И тут смотрите, что еще важно. Досрочная премия. То есть обычно премию у нас всех выплачивают и нам, и депутатам, и министрам в Новый год. Ну, к Новому году, да? А они получат в сентябре. Сразу после каникул. Сразу после отпуска.
1: Не совсем так. Не просто сразу после каникул, а сразу до выборов. Понимаете, какая штука?
2: Это хороший стимул.
1: Очень хороший, конечно. Но и, конечно, я бы повысил им зарплату не только потому, что депутатам зарплату, потому что у министров больше, чем у депутатов. Я бы еще премию, там, не знаю, миллиардов, ну, 5 хотя бы дал им за то, что у Илона Маска еще больше, чем у министров. И
2: что?
1: Всех вместе взятых.
2: Зарплата,
1: конечно. За это тоже, за моральный ущерб.

0: реклама. Вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Крем-хруст-шоу.

0: Прямо сейчас с усилиями группы активных людей мы выключаем радио и выключаем в некотором смысле даже нас самих, потому что будем читать вас. Вас, дорогие наши пишущие радиослушатели, вы написали сообщения, чтобы мы их читали. И чтобы мы читали вас, а не сами тут трещали, и что сейчас и будем делать, как обычно, в этом месте нашей программы. Народные новости мы это называем, что там.
1: Ну, тут у нас была новость, что где-то беспилотное такси сдало группу подростков в полицию за то, что они распивали напитки спиртные в салоне этого такси. Заблокировало дверь и вызвала полицию. И мы спросили себя традиционный наш вопрос, любимый, не устаревающий никогда, вот вечная классика. Случаи в такси. Ну, разумеется, если это были случаи в беспилотном такси, конечно же, об этом тоже расскажи нам. И вот такие вот истории с таксистами. Причем буквально выходящие за пределы такси. Махмуджон Махмудович пишет нам. Однажды таксист на Subaru Impreza закусился с соседом по полосе на Subaru Legacy. А главное, что в конце концов они подрались, и мой таксист отфигачил мужичка. Было прикольно, на чай ему оставил. Вот неожиданное развлечение, да?
0: Ну, то есть, конечно. Мой такси... Я тоже всегда за своего таксиста.
1: Да, потому что чувствуешь себя хозяином гладиатора.
0: Конечно, я-то, разумеется. Конечно, даже если он там нарушает, бьет. Потому что мой таксист, моя команда. А вот я вообще бы сделал такую битву своего таксиста против вашего. И, кстати, вот действительно ведь это так же работает. Садишься в такси, вроде чужой тебе мужик, знаешь его там 30 секунд. Вообще
1: а в чем болеешь за него?
0: А болеешь за него. И даже если он нарушает, ну он же уже с тобой нарушает. Да. Если бьет другого таксиста, то ты уже за этого.
1: И к тому же, это, когда вот появится окончательно беспилотное такси, можно устраивать по типу битвы роботов. Сейчас, знаете, много этих битв роботов. Битвы беспилотников. Там, ну так, таксисту с беспилотным.
0: А пилотников? Ну, пока, ну, видите, ну, я, ну, пока, так, пока, да. Пилотики даже интереснее.
1: Вот пишет слушательница с ником Львица П. Приехал однажды ко мне лысый таксист в белой рубашке и черном костюме. Я села, и он заблокировал двери. Я ему говорю, чего-то я испугалась. А он мне говорит, я перевозчик и должен доставить ваше тело до пункта назначения. Больше вопросов не задавала.
0: А с открытой дверью не доставишь. Не, ну как же? Ну если ты на повороте 90, например, да, конечно, нет, тогда.
1: Какой 90? Если он косплеил Джейсона Стэттема из фильма «Перевозчик», там все 200, как бы. Лысый в черном костюме, в белой рубашке.
0: А он там такой, да?
1: Да, он там такой.
0: А что ее испугало? Что лысый или что? А потому что, типа, ее, видимо, испугало сочетание лысого и черного, да?
1: И заблокированных дверей. Это как бы такой бинго такое.
0: Интересно, это какой тариф? Блокирует.
1: Ну, тариф, да, перевозчик.
0: А я такой, может, тариф лысый? Знаете, гонять. Он же перегонял,
1: да,
0: и ее, и себя, то есть лысого. Так, ну окей, давайте я тоже почитаю. Ну, окей. Значит, я... Вот пишет, например... Да. Нет, читайте вы. То, что мне попадается, ну, из, да, таких лучше, я, да, не буду. Да, да.
1: Вот пишет нам медоед Джейсон. Мое почтение, КХ. Приехал как-то к вам в Питер и первым делом ужрался в баре на Лиговке. Типичное поведение туриста в Питере. Понял, что надо вызывать мотор. Состояние мое было таково, что пилота такси рядом в автомобиле не ощущал. Когда приехал в гостиницу на Гончарной, то понял, что не дотерпел. Пришлось водителю за мойку салона доплатить. И вообще, как дела у вас?
0: После этого хорошо. Лучше, чем у таксиста, да. Подожди, самое-то главное не сказал. Не понял, за мойку-то... А только такси, а не таксиста? Мойку?
1: Ничего не сказал.
0: Нет, потому что, ну, бывают такие случаи, что приходится таксисту доплачивать за его мойку.
1: Да, бывает.
0: Бывает так, знаете, просто быстро, когда так уже совсем... Так раз!
1: А вы думаете, он так не дотерпел? А вдруг он как бы выше не дотерпел?
0: Нет,
1: я не знаю, вариантов
0: я не
1: много.
0: Хочу, нет,
1: три разных варианта.
0: Мне хочется верить, что он традиционно не дотерпел. Так сказать, по-маленькому, а не это.
1: А если по-большому?
0: Это большое такси. Это грузоперевозки. Кстати, на Гончарную он сказал, в гостиницу.
1: Да.
0: Слушайте, объясните, почему? Я уверен 100%, что он прилетел не на самолете, там, не на машине. Он приехал на Московский вокзал. Объясните мне, почему все, кто вот, ну, знаете, такой, приезжает в Питер, ну, там, на Московский вокзал эконом-туром, они сразу до Гончарной.
1: Там удобно, там...
0: Ну, там, понимаете...
1: С вокзалом рядом.
0: Не, ну, что ты, я бы там не стал, там жуть какая-то. Там я один раз, знаете, меня пригласила там женщина. Серьезно.
1: Женщина, та самая женщина с Гончарной. На весь центральный район.
0: Да, Гончаресса. Та самая. Слушай, там такие, там жуть какая-то.
1: Ну, гостиница, может, хорошая.
0: Да ничего там хорошего быть не может. Там клоп на клопе, таракан. Можно с Гончарной отойти несколько буквально метров на эту, как она там, Старорусскую хотя бы.
1: Да, или там на Староневский.
0: Нет, там Гончарес, да, а. тоже уже нет. Так, давай читайте вы еще.
1: Вот Данила пишет. Когда мне было 18 лет, я подрабатывал в такси в Сосновом Бору. Каких только фриков я не возил. Не зря там ЛАЭС. То есть, кого называют фриками? Физиков-ядерщиков?
0: Нет, которые... тех, кто от них страдает. Ну, потому что ЛАЭС атомная электростанция, на всякий случай. А, ну, вы понимаете, как... Ну, то есть, он имеет в виду, что... Ну, как доезжаешь до Сосново? До Соснового Бора все вроде
1: нормально. А там такие фрики, да. Ты подробности какие-то напиши.
0: Да я могу позвонить. Я просто сейчас бы позвонил, но сейчас петух. Кто это пишет?
1: Данила из Лебяги.
0: Что-то не могу посмотреть.
1: Прошу прощения, не из Лебяги, с Лебяги.
0: Ничего, он вас извиняет. Ну, вот, пишет человек, я думаю, любой таксист мечтает стать депутатом. Да, а когда становится таксистом, рассказывает о том, как он им был. Потому что все, кто стал таксистом, ну, все, кто мне попадался, те, кто вообще рассказывает, они либо бывшие депутаты, либо министры, либо президенты. Кстати, как так получается, не знаете?
1: Ну, такой вот круговорот таксистов, депутатов, депутатов.
0: А, ну, наоборот, я не знаю. Давайте, все, сейчас петух пришел, смотрите, или кто там?
1: Кто? Кто пришел?
0: Никто. А, петух.
1: А, вот, все.
0: Ну, так, такой жиденький петушок. На пол этого. Да, ну все, ладно, напомните или не надо?
1: Ну что, ну пиши нам про случаи в такси, будь ты таксистом или пассажиром, мы это еще раз почитаем.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: В Иркутской области водителям запретили выходить из машин, общаться друг с другом и даже обмениваться жестами в очередях на АЗС. Такие ограничения ввели после серии конфликтов, которые произошли на фоне многочасовых очередей за бензином.
1: А запретили даже общаться?
2: Ну, вообще нельзя, да. Ни жестами общаться.
1: И даже познакомиться нельзя. А если мне, например, водитель Шкоды понравился? Ну, в смысле, водительница. Если я на заправке влюбился и хочу создать семью на основе 92-го,
2: или
1: что
2: там,
1: тоже нельзя?
2: Батю встретил, или там брата там.
1: Да, конечно. А если, скажем, такая ситуация? Вот, например, там ты сидишь, да, и вдруг видишь, как водителя Матисса уже бьет водитель фуры. А водитель Матисса такой маленький, как Матисс. А водитель фуры здоровенный, как бензовоз. Я что, тоже не могу выйти его защитить?
2: Нет.
1: А если водитель Матисса мой сын? Матисс Ниссанович Пассат.
2: Ну, выходите из очереди, как бы, теряйте свое место и защищайте сына.
1: Ну хорошо, а в очереди жестами? Все. А почему жестами нельзя? То есть, а даже вот нельзя вот это, знаете, ну, показать сердечко такое, да? Типа, нельзя тоже?
2: Какая у тебя фура?
1: Хотя нет, лучше так. Это действительно не надо. Тут водитель фуры из тебя может сделать Матисс. Ну, окей, и там, значит, вот у меня такой вот вопрос насчет, кстати говоря, Пассата. А что значит нельзя выходить на заправки? Как это нельзя? То есть, если, извините, я уже умираю, да? Что я даже не могу выйти из своего Volkswagen Passat? А если я на своем Nissan уже часов 5 как Nissan? Мне что, на заправку и Passat нельзя сходить, а?
2: Ну, в общем-то, получается, что если все так, как нам рассказали, именно так. Ну, как бы, еще более странная ситуация для меня. Мне так казалось, что, чтобы заправиться, нужно выйти. Выйти, взять пистолет.
1: Нет, ну подожди, там же про очереди говорят, длинные вот эти там, иногда там 5 там, я их не видел, но какие-то огромные очереди где-то есть.
2: Ну тогда как они узнают на заправке, что я где-то на 5-м километре очереди вышел, как бы начал знакомиться с водителем фуры?
1: Как?
2: В хорошем смысле.
1: Это бензосмотритель, это заправочный.
2: С подзорной трубой?
1: Да, если что, выйти за этой самой трубой. И вот, кстати, у меня вопрос, а что будет? Вот что будет, если ты все-таки вышел? Я вот вышел из своего пассажа, что меня отдацанет, откашкает? Что мне за это будет?
2: Да нет, просто попу поднял, место потерял в очереди.
1: Нет, ну там же сказали, что нельзя выходить, это типа там... Ну, я понимаю, почему. Это все из-за того, что реально там иногда дерутся и ругаются на заправках. Ну, плохо себя ведут, да? И я вам скажу, из-за чего вот это вся, весь сыр-бор. Это все из-за Huawei. Потому что вот просто водителям на заправках нужно просто нормально себя вести. А то вышел из машины сразу Huawei.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
3: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. Из российских школьных учебников по истории убрали слово «холоп». В новом издании учебника для 7-8 классов формулировку о том, что все светские сословия Российского царства считались государевыми холопами, заменили на более нейтральную. Теперь говорится, что они делились на служилых и тяглых людей.
2: Понятно, это чтобы типа не обижать современных людей. Что ж, холоп, да? Просто обычный гражданин, тяглый человек, да?
3: Да. И причем мы конкретно именно тяглые люди, а не служивые, потому что мне на государственной службе.
2: Мы тяглые, да. Но это правильно, на самом деле, конечно, да, что убрали из учебников, потому что, как известно, слово это ругательное, и прошу его ко мне не применять. Но окей, а из учебников хорошо, а как насчет фильмов? Одного из, собственно, из самых сегодня популярных советских фильмов, а именно «Иван Васильевич меняет профессию». Да, помните там, да, «Ты чьих будешь, холоп?» Самая одна из самых известных там фраз. Да, тогда надо ее тоже не просто убрать, а переозвучить. «Ты чьих будешь, тяглый человек?» Да, и он отвечает там, это слово ругательное, прошу его ко мне не применять. Тут наоборот сказать, это слово не ругательное, официальное, да.
3: Спасибо, что назвали так, Иван Васильевич. Все, конфликт еще. Да ладно там, Иван Васильевич меняет профессию. Как бы тут есть из более позднего, из современного. Есть у нас, что редкость, кстати, очень кассово такой, ну, успешный фильм «Холоп». Даже это не фильм, а франшиза. Там два уже есть, по-моему, три сняли.
2: Так, слушайте, тоже надо. Это что-то нехорошее. Как-то надо переименовать. Вот как? Как вот можно холоп так, чтобы было так нормально? Без вот, этого знаю, всего.
3: Бедолага.
2: Чувак. Нет, ну, послушайте.
3: Пацан.
2: Ну, это все-таки другое совсем значение.
3: А что пацан нормально? Потому что холоп, это, в принципе, вот хлоп.
2: Это мальчик, да.
3: Хлопчик там, да.
2: Но, понимаете, нет, ну, все-таки хлопчик, холоп, не совсем. А может быть, просто, знаете, чтобы и как бы всем хорошо. Может быть, просто сократить. И просто буква «Х». Ну, фильм такой «Х».
3: Ну, фильм такой «Х».
2: Да, фильм такой «Х», да. В общем, да, тоже, наверное, не очень.
3: «Х-1», «Х-2»,
2: да, на третью уже точно никого не будет. Ну, окей, а объясните мне, а вот что значит вот убрали это слово из учебников? Как это можно? Это что? Слово «холоп» — это какой-то неологизм, это сочинение по литературе. Или что, это как будто они книгу редактировали. Это что, канал «Собчак»? Это его, как мы знаем, надо редактировать, да? Это история вообще-то. Да, вообще-то история того слова, там, оно чуть ли там, я не знаю, не с 5 века. Это часть нашей российской истории.
3: Хотя непонятно, почему убрали это. Ну, что...
2: Вообще непонятно, совершенно
3: типа,
2: непонятно.
3: Что, оно оскорбляет?
2: Нет, ну, видимо, да. Ну, может быть, тогда давайте уберем слово оскорбительное. Есть много оскорбительных слов, кстати, и в истории тоже. Слово «хрен», например. Оно, знаете, тоже сегодня звучит не очень. И заменим его...
3: Напомнили, хрена нужно купить домой.
2: Вот, только не хрена. Давайте называть его «тяглая...» Тяглый овощ, например.
3: Срамной корнеплод.
2: Или, знаете, вот я скажу, а вот еще, пожалуйста, слово. Дрочила.
3: Дрочило.
2: А вот сейчас его, ну, как бы сказать, ну, значение так себе, да? А вообще это, собственно, от дрочей, это типа ласкать, да?
3: А еще такое...
2: Его, кстати, это слово, вот объясните мне, это же слово из учебников, его же уже убрали.
3: А его и не вводили.
2: А вот я не знаю, может, убрали, потому что в учебниках сегодня такое не найдешь слово, только в комментах. Вот в комментах я часто вижу дрочило, но это другое совсем.
3: Другое, да, еще да? Такое наше прекрасное русское народное традиционное блюдо дрочено.
2: Это даже я не знаю, что такое.
3: Ну, такое там... Ну,
2: дрочёно что?
3: Ну, блюдо такое.
2: А это наречие? Это,
3: ну, да.
2: Блюдо дрочёно?
3: Нет, не дрочёно, дрочёно.
2: Ну, там, смысл, последнее?
3: Тоже
2: сбитое, надо убрать.
3: Знаете,
2: сбитое, дрочёное? Нет, тем более нет. Ну и вообще, слушайте, надо тогда все это убрать. Это все. Вот, например, да, срачница. Ну, то есть рубашка, сорочка, как бы, да? Вот в учебниках сегодня даже такое в комментах не найдешь. Срачница за такое сегодня даже в комментах бьют.
3: Ну да, вычисляют по IP срачницу.
1: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст-шоу.
1: Россиянам начали предлагать магические ритуалы для борьбы с топливным кризисом. По данным СМИ, называющие себя колдуньями и ясновидящими уверяют, что могут привлечь бензин, снизить его расход, снять порчу с бензобака и даже с помощью специальных заговоров превратить 92-й бензин в 100-й. За свои услуги они просят от 1,5 до 16 тысяч рублей, предлагая клиентам рунические ставы, восковые ритуалы, обереги и двухнедельные заклинания над автомобилем.
2: Двухнедельные заклинания? Слушайте, а вот это, кстати, может сработать. Вы представьте, если на 2 недели авто заклинать и на нем не ездить, то бензин вообще не нужен. Это, кстати, хорошая мысль. А если годовое заклинание, то вообще с автомобилем нет проблем.
3: Это по-другому работает. Смотрите, вот просто садится шаман какой-нибудь, там, или там маг, там, колдун, там, да, тебе в машину и 2 недели безвылазно с тобой ездит. И, там, воскуряет дымы, там, бьет в бубен.
2: Шаман в плохом смысле, да, или в хорошем?
3: Ну, такой, изначально.
2: У нас сейчас два смысла. Да, окей.
3: Бубен бьет, ну, не
2: кому? Нет, это тут, нет, насчет бубна я...
3: Это целых 2 недели.
2: И это отвлекает, конечно, от бензина. Но и что там восковые ритуалы? Обереги. Я ничего, обереги на автомобиле, это что? Это елочка-вонючка или четки?
3: Не просто какая-то копеечная, а такая специально заговоренная, то есть, ну, как вот такая вот елочка.
2: А восковой вот ритуал, это что? Это как обертывание, да, такой автошугаринг, да? А есть автомобильная депиляция?
3: Слушайте, даже не знаю. Ну вот, ну смотрите, ну все мы смотрели фильм «Гарри Поттер». Все знаем, что магия штука такая, ну, капризная. Может что-то пойти не так. Но вот заговор на бензин. А не может случиться так, что как бы не в баке у тебя появился бензин чудесным образом, или там заправка была бензиновая человека с бензином, а просто заговорили на бензин, что-то хоп, пошло не так, и тебе подъезжает бензовоз, в окно вставляет тебе шланг и заливает тебе всю хату бензином. Вот, ну, все, есть, технически сработало, бензина много, бензина хоть залейся, ну что-то не
2: вопросики,
3: то.
2: Есть вопросики, да, и вопросов, конечно, много. И что там сказать, что они, вот эти ритуалы помогут привлечь бензин, что-то снизить его расход, снять порчу с бензобака. Значит, да, вот это важно. И, это вот, и даже превратить 92-й бензин в 100-й заговором. Знаете, а вот это, ну, заговор, это, конечно, хорошо, но я сразу скажу. Вот я, конечно, я не умею 92-й бензин заговором превращать в 100-й. Но зато я всегда, я клянусь, я могу превратить 100-й бензин в 92-й. Правда, это называется не снять порчу, а разбодяжить. И, кстати... Если что, обращайтесь, я сниму порчу с вашего 100-го бензина, разбодяжу его до 78-го, если что. Это называется, это магический
3: ритуал? Это черная магия, злая магия.
2: А что вот, тогда объясните, вот снять порчу, то есть, а я правильно понял, что вот то, что сейчас происходит с бензином, это, видимо, бензин сглазили, да?
3: Сглазили, навели порчу, там, куклу Вуду бензиновую там потыкали иголками, конечно, враги.
2: А в бензобак?
3: Надудонили, да.
2: Нет, ну это... Но я уверен,
3: черные
2: что вот эта вот услуга по... Я уверен, что она будет пользоваться большим спросом.
3: Уже пользуется?
2: Да, конечно. Да, это только... Я думаю, что россияне сейчас побегут вот эти вот, да, снимать порчу с бензина, там, пытаться приворожить дизель. И вы знаете, вот я вам что скажу. На самом деле, это может быть вот как бы сразу не так очевидно, но вот бензиновый кризис и такие вот россияне, которые снимают с бензина порчу, это на самом деле вещи напрямую связаны. Просто первое — это прямое следствие второго.

0: буксовал, подвозил бурята. Бурят уснул. До точки Б его довез, пришлось будить с коллегами и высаживать. Лез драться и не понимал, что происходит. А самое главное, через месяц меня нашел. Расплатился, извинился, а я его даже уже забыл.
1: Это случай в такси?
0: Да. Подвозил бурята, да. А где это случай? В пансионате?
1: Я просто... А чего он учит, как вам кажется?
0: Учит, что добро всегда возвращается. Вернулся через месяц добрый бурят, как бы расплатился, извинился.
1: Ну, окей, я сейчас думаю о буряте сейчас. Бурята, жалко. Вот Данила пишет. Хруст, Паго, чё? Паго как-то у себя в эфире говорила, что ты тоже какое-то время таксовал. Расскажи, что сподвигло. Ну, как? Кто вдохновил? Хочешь сказать. На самом деле, действительно такое было. Был период такой между... Мы из Москвы вернулись. А у меня был тогда практически почти новый S-класс Mercedes. Я на нем таксовал. Он был мой. И когда я, знаете, я помню какого-то мужичка, подсаживается мужичок.
0: Бурят.
1: Почти. И там типа, куда, ля-ля-ля. Вот. И знаете, когда мы едем, я такой говорит, да. Говорит, а у моего шефа тоже такая же машина. А у тебя как бы что, шеф дает, да, порулить? Тебе шеф дает и днем порулить? Я говорю, ну да, как бы, ага, а что за шеф? Че, слушай, тачка-то клевая, как бы. И мы так вот ехали. А знаете, чем закончилась эта поездка?
0: Нет. А через месяц нашел вас.
1: Я, кстати, не буду рассказывать, чем закончилось, потому что эта история долгая и грустная. А вот, например, давайте вы почитайте, потому что то сообщение, которое смотрит на меня, вы не захотите, чтобы я его прочел. Или прочесть.
0: Ну, прочтите.
1: Это про вас, кстати.
0: Что про меня?
1: Ну, сообщение, которое я хочу. Поэтому давайте... Нет, давайте вы прочтете, ладно. Окей.
0: Так.
1: У вас, смотрите, пишет... Альбина пишет, у вас дрит-татунь на фоне...
0: Подкладка.
1: Дорогие мои, ну это же не как бы, ну уж понимаете, да, все. Вот, знаете, давайте, да, кстати, вот начали писать про это. Вот пишет дядя Паша. Крем и хруст. Не, как вы думаете, что он не хочет, чтобы мы делали прямо вообще и сейчас?
0: Не пейте!
1: Нет, это ему нормально. Не уходите в отпуск. Ну или хотя бы каждый день мне отправлять. Что-то вы сообщение, а то загнусь без вас, дорогой мой. Да если ты загнешься, не страшно. Мы придем и тебя разогнем. Да?
0: Ну да, а голосовые или сообщения нет? Я обещаю отправлять. Только я буду там, где нет мобильной связи, я буду просто орать. Дядя Паша! Вы хотя бы на берег.
1: Будете.
0: Дядя Паша!
1: Да мы бы это орали даже без этого сообщения. Вот началось. Ну все, Таич,
0: мы да. Уходим в отпуск. Да, мы что, не сказали, главное.
1: А это значит, что и вы отдохнете, ну, по крайней мере, ваши уши.
0: Две недели нас не будет, не кипишуйте, не паникуйте. Через две недели возвращаемся.
1: Да.
0: Все.
1: Петушок, я просто не могу. Я не могу нажать, подождите, сейчас. Все. Да, два раза тфу на вас, уважаемый господин Кремов.
0: 700 раз тфу на вас, господин Хрусталев.
1: Тфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за один час. Это Рекорд Мегамикс.

0: прошлых выпусках Трэш Пати.
1: Едем на работу, едем, едем, едем, едем, едем на работу. Будем там пить кофе. Едем на работу, рука, едем, едем, едем, едем на работу. Спешим, спешим, спешим, спешим, спешим.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
3: Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
4: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах Перчини. Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному. Все по-итальянски. В ресторанах Перчини.
5: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Обычный день, если ты не супри.
7: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
8: Спортклуб Метрофитнес. Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
9: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
3: Рассрочка 0% под застройщика на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячный. Остаток оплачивается позднее 12 месяца. Рассрочка. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК-ласточка.ру. Застройщик ООО «ССК Девелопер». Проект декларации на сайте nas.com.rf. Предложение для физических лиц до 30 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
12: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
13: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: в этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ.
8: Микс из главных треков недели.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: В

0: Это трэш пати на рекорде. Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу трэш пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно. Эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
1: Телефон рекламы.

0: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
3: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
6: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
1: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио «Рекорд» Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9, 12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

радио вечеринки Рекорд Пати. Друзья, двухчасовое танцевальное действие, имя которому Рекорд Пати стартует прямо сейчас. Зовут меня Тим Вокс, я приветствую всех, кто на позитиве. Здравствуйте, ребята. Да, 120 минут у нас впереди для того, чтобы подвигаться на импровизированных танцполах, зажечь тот самый мощный плюс-вайбик. И совершенно неважно, где вы находитесь, за городом, если у вас хорошая погода, дома, превращайте вашу

новогоднюю вечеринку в рекордную. Или, может быть, даже, увы и ах, на работе. Но, тем не менее, работу также можно скрасить нашим аккомпанементом, то есть той самой музыкой, теми самыми треками, которыми мы делимся с вами здесь на протяжении как минимум 120 минут на радио вечеринки Рекорд Пати. Итак, прямо сейчас я призываю всех вас начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиотусы Рекорд Пати. Стартуем!

0: провести время, но если вдруг этого времени вам не хватит, опять же, смело забегайте в мобильное приложение Рекорда или на сайт radiorecord.ru. Там у нас огромное количество интернет-станций, если что, их там более 100 штук. А потому добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки и танцуйте в ритме семейств радиостанций Радио Рекорд. Интернет-радиостанции. Прямо сейчас, еще 90 минут, я предлагаю подвигаться здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати.
1: Рекорд.

Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Москве. Петербург в минувшие выходные уже отгремел, но впереди новые встречи. Уже завтра, 11 июля, Нижний Новгород, 18-19 июля, Москва. И, конечно, традиционный рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Все это сцена рекорда на ВК-фесте. Разумеется, полный состав артистов ищите на сайте radiorecord.ru 0+. Ну а прямо сейчас я призываю вас продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

туз, но тем не менее надеюсь, что все они крутые. Короче, забегайте в мобильное приложение Рекорда, ищите понравившиеся интернет-станции, добавляйте их в избранное, чтобы в нужное время, в нужном месте и в нужной компании включить опять-таки нужный интернет-поток из мобильного приложения Рекорда. Прямо же сейчас, еще 30 минут, давайте потанцуем здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати.

Код Пати, Рекорд Саммер Пати, еще много чего интересного и каких интересных персоналей в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Меня, раз в очередь, зовут Тим Вокс. Не забывайте забегать ко мне в телегу, пообщаемся еще и там. Называется она также одноименно, поэтому ищите в телеграмах. Ну и, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки и adios amigos, пока!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.
2: How we feeling, Amsterdam? Brand new music for you from Grum, Kevin DeVries, Ilke Klein and my team up with Silver Panda. Our number two this week comes from Ferry Corson with his monthly residency mix. But first, something really, really beautiful by John Grant. This is called Walk Away. Are you ready, Amsterdam?

0: Hey guys, this is Ilka Klein, and this is my new track on the State of Trance.
1: Our favorite deeper track of the week. This is the Progressive Pick.
2: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-6300847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
4: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио «Рекорд» Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио «Рекорд» Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12. 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.